0: Реклама.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети губернские аптеки.
6: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ «Губернские аптеки» 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: рекламу.
1: Не уверены в топливе? Для бензина «Октан-корректоры». Для дизеля «Цитан-корректоры» и присадки. Канистры, воронки и насосы для перекачки топлива в автомаркете «Навигатор». Белинского, 3.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
6: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
7: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Информация на правах рекламы.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
0: Информация на правах рекламы. Информация на правах рекламы.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Реклама.
1: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
2: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Салават сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
1: Радио.

0: Реклама.
1: Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Перемены одобрены. Квартиры для людей одобрены котами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОС и Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Питер. Лето, белые ночи и яркие огни на Неве – настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик – женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
6: Акция действует до 30 сентября.
7: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети губернские аптеки.
6: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ «Губернские аптеки» 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
6: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте yudinsky.rf.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Да ладно, ладно, ладно, все, не будем навевать на вас тревожность. Друзья, доброе утро. 8 часов и 15 минут. Тот самый школьный звонок, который для первоклашек звучит очень даже радостно. А для тех, кто уже понимает, что их ждет впереди, чуточку тревожно. Но на самом деле хочется сказать, все-таки мы же сами формируем вот это вот представление о школе. И если мы найдем хотя бы какие-то плюсы, а их в школе действительно много, то можно воспринимать 1 сентября совершенно по-другому.
1: Ну, вообще, изначально 1 сентября очень долгое время на Руси предполагалось как вообще летоисчисление. Понимаешь?
0: Ну, хорошо. А у нас это предполагается как поход...
1: Это Новый год,
0: да,
1: ребята.
0: Да, поздравляю.
1: Учебный и вообще, в принципе, по календарю классно, классно. Приходишь ты в школу, видишь вот этих вот одноклассников, которые выросли за буквально вот это вот лето на несколько голов.
0: Нет,
1: вверх.
0: Подожди, давай правильно. Вымахали.
1: Вымахали.
0: О, вот как это, вымахал.
1: О, как вы. Голову не забыли.
0: Да, да.
1: Все,
0: да.
1: Пришли. Отлично. Девчонки тоже. Ну, после лета они все приходят.
0: Все красотки.
1: Загорелые. Вот эти вот косички, знаешь, у них там заплетенные. Ну, в общем, все максимально настроено на то, чтобы хотя бы несколько первых дней еще побыть в той хорошей атмосфере.
0: Да, а какие у тебя вообще есть воспоминания, связанные вот с 1 сентября, со школой?
1: Вот прям с 1 сентября очень хорошие воспоминания. Пришел нарядный, в чистом, немножко постоял на линии. Ну да,
0: ушел.
1: Постоял. Ушел домой. Ну, классный час провели. В общем-то, очень хорошие воспоминания. А, ну и мы всегда по традиции ходили с родителями в какое-нибудь кафе.
0: Вот, а у нас, ну, у нас кафе не было, но это обязательно был такой вечерний ужин. Был обязательно какой-то праздничный тур. Торт в честь 1 сентября. Естественно, подарок. Ну, а как можно подарок не подарить ребенку на 1 сентября? Да.
1: Я думал, от тебя, родителям. Они говорят, ничего себе, мы тебя в школу собираем. От тебя подарок тогда, Юля.
0: Ты видел, сколько мы на тебя потратили. Да, друзья, ну, на самом деле, всем учителям, давай начнем с них. Мы всем учителям сегодня желаем начать этот год с хорошими, позитивными мыслями. Выстоять эту линейку и ни разу ни на кого не заорать. Ну, потому что на линейке и такое бывает, да, мы помним,
1: да,
0: школу.
1: Да.
0: А всем, кто сегодня вновь идет в школу, возможно, делает это только впервые, пусть этот год будет наполнен какими-то невероятно классными эмоциями. Такое тоже можно в школе почерпнуть, на самом деле, там столько всего интересного. Я больше всего любила, знаешь что?
1: Что?
0: Первое, ходить накрывать в столовую, потому что тебя отпускают за 15 минут до конца урока.
1: Угу.
0: Второе, я любила дежурить в гардеробе, потому что весь этот день ты не ходишь на уроки, а ты дежуришь.
1: Угу.
0: Третье, я любила книги протирать в библиотеке, потому что ты тоже не ходишь на уроки, а тусуешься где-то.
1: Ты просто любила не ходить на уроки, так и скажи.
0: Субботники,
1: просто, просто не учиться и все.
0: Вот так, да, все. Друзья, ну на самом деле, все-таки нам нужно с вами, так сказать, уже превращаться в более серьезных людей. Но даже серьезные люди иногда себе могут позволить чуточку вот пошалить. И даже если вы на правильном питании уже много лет, то позвольте себе сегодня нарушить этот закон. Все потому, что, во-первых, сегодня 1 сентября студия Красноярск ФМ выезжает из 17 до 20.00. Мы будем вести эфир прямо из ресторана «Вкусная точка» на Перенсона 4.
1: Серьезно?
0: Да, поэтому, если вы будете рядом, заглядывайте к нам, увидимся вживую, пообщаемся и, конечно, попробуем новинки меню. И, кстати, что касается этих новинок, во-первых, можно взять, ну, Биг Чикен Бургер кунжутный. Как тебе такое?
1: Неплохо.
0: Хрустящая куриная котлета, сыроменталь, свежие овощи, жареный бекон и нежный кунжутный соус. Либо же, если вы будете сегодня там с детьми, а скорее всего вы будете именно с ними, то можно взять китс-комбо со смешариками. Там внутри бургеры или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. На десерт, конечно же, все это дело шлифанем мороженым Ice Deluxe карамель маршмеллоу. В общем, этих маршмеллоу, кстати, можно добавлять столько, сколько хочется. Попробовать можно по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43, Партизана 36А. Ну и, как уже сказали, вечерком заглядывайте к нам на Перенсона 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+» ООО «Система ПБО», город Москва, ОГРН 102-770-025-17-54.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
3: Ну что, куда сегодня? Опять в кино или в боулинг 10-й раз?
6: У меня есть идея. Поехали туда, где настоящий драйв.
3: Это куда?
6: В «Бункер 919».
7: Надоела рутина? Стрелковый клуб «Бункер 919» – это 2000 метров чистого адреналина. 9 галерей, движущиеся мишени. Приходи и классно проведи время.
8: Звони 230-919.
7: «Бункер 919» – твоя перезагрузка.
9: Все автошколы одинаковые.
10: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
11: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белое сияние.рф.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8.25 в Красноярске, 4 балла по оценкам Яндекс. Разберем, что происходит на правом берегу. До 1 сентября происходит. Коммунальный мост стоит в сторону левого берега. Свердловская на пересечении с Александром Матросова, точнее на выезд этой улицы, будет затруднена. Также есть у нас и проспект имени газеты «Красноярский рабочий» на пересечении с Чайковского затруднен пробкой. Локальная пробки есть на улице Тамбовская и на улице Глинки. Перемещаемся на левый.
2: Да, на левом берегу мы с вами постоим на Партизана в районе Кристалл-Арены. Выезды на Партизана с Октябрьской аэровокзальной сейчас подзабиты. Улица 9 мая тянется вплоть до Комсомольского проспекта. Там произошло ДТП. Оно тому виной. Северное шоссе, если двигаться от кольца в сторону Дрокина, сейчас подзагрузилось. Есть небольшая, но все-таки проблема на Высотной при движении в сторону центра. Центра, Лесопарковая, они швыркачаем.
1: Ты про кого, я не знаю.
2: Да-да-да. Лесопарковая от кольца до Свободного проспекта тянется локально, но все-таки. Есть также затруднения на Свободном в районе завода телевизоров. Ну и на данный момент из основных затруднений это все. Всех поздравляем с началом осени. Да, это можно считать праздником. Поистине, четверка от Яндекса. Напоминаем, что совсем скоро в 8.45 мы встречаемся в автомобильной рубрике «Встречка с Александром Морозовым». Поэтому готовьте свои вопросы и задавайте их по номеру 320-0600.
1: Да, утепляйтесь чаем.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Красноярске половина девятого. Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест». Жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Реклама. Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем. У каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные – от 5 миллионов рублей. И трехкомнатные – с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-1712. mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
1: Диджей Юлия Майнгард сводит просто роскошнейшим образом вот эти вот миксы замечательные. А ты, кстати, помнишь, в одно время были очень сильно популярны вот те самые советские какие-то песни, композиции, замиксованные, заремиксованные?
2: Да, мне кажется, это было вот лет, наверное, может быть, 5 назад, вот как-то так. Там Диджей Смэш, допустим, миксовал очень часто такую историю. О чем хотелось бы поговорить? О том, что каким образом, когда вообще отмечают День знаний в различных странах. Потому что не у всех это происходит 1 сентября. Так вот, давай немножечко... И мы окажемся в Австрии. Потому что там начало школьного обучения попадает в основном на середину сентября. И все зависит от города, в котором ты живешь. Представляешь? То есть в одном городе ты идешь, допустим, там 10 сентября, в другом ты 15 сентября. Что с собой берут вот дети на... На первое занятие, так сказать. У них нет как таковой линейки, они не приходят, естественно, с гладиолусами, они приходят с так называемым пакетом школьника. Этот пакет раскрашен в те цвета, которые распространены в каждом отдельном регионе. И вот родители там с заботой, естественно, туда канцелярские принадлежности кладут. Вкусности кладут, любимые игрушки тоже туда. Я уже сказала, что линейка у них как таковая не проводится, но у них есть большой концерт. А вот праздничная программа старшеклассников, она включает в себя еще там экскурсии, им в подарок дарят книжки, говорят, что книга — это лучший подарок.
1: Да?
2: Они убеждают их в начале учебного года.
1: Сразу же обманывают.
2: Есть определенная изюминка. Такая необычная традиция. В первый день учащиеся и их близкие приходят в национальной одежде в школу. Вот так вот. А давай теперь оттуда мы знаешь куда?
1: Давай
2: мы оттуда и во Францию отправимся.
1: Давай.
2: Французские дети отправляются в школу в первой половине сентября, но тоже не все 1 сентября начинают учиться. Никакой точной даты нет. Когда толпа соскучившихся ребят собирается возле школы, директор просто произносит поздравительную речь. Добрый вечер, здравствуйте, доброе утро, коллеги, всем очень сильно рады, да? Заходите, пожалуйста.
1: Заходите.
2: После этого педагоги по списку вызывают каждого школьника к себе в класс. Подарки учителям, концерты, линейки, цветы не предусмотрены.
1: Нет.
2: Какая жесть, а? Это вот нам Францию так расписывают красиво, романтично. Ага. Круассаны, там у них кофе, там по списку вызвали 2x2. Нет. Обратно на каникулы. Хорошо, ну и предлагаю еще в одну страну переехать, и это будет у нас сегодня Польша. Значит, учебный год в Польше длится 10 месяцев, он разделен 2 семестрами. Зимний включает в себя периоды с 1 октября по 15 февраля, а летний с середины февраля до конца июня. Какие-то праздники по этому случаю тоже не проводятся. Первоклашки могут по желанию подарить своим руководителям небольшой предмет, допустим, какую-нибудь вещицу.
1: Но это не взятка.
2: Вещица, которая может пригодиться в хозяйстве. Что там? Пожалуйста. Татьяна Николаевна,
1: вот
2: швабра
1: вам.
2: Идеальная,
1: или
2: пожалуйста.
1: Телевизор.
2: Ну, это уже что-то на богатом. Вот это уже, мне кажется, взятка. Поэтому, ребята, мне кажется, что у нас на самом деле очень даже классно. 1 сентября этот день является для нас праздничным. Ну, а ваши родители, уважаемые, да, школьники, которые сейчас, возможно, едут на линейку, они, конечно, думают не только об этом, они думают о комфорте, как бы создать именно тот самый комфорт, который принесет такое прекрасное приподнятое настроение и вам, и им. И я сейчас говорю про информацию на правах рекламы. Фестиваль «Сейчас квартира» пройдет в сентябре уже в нашем городе. Будет он проходить не в каком-то выставочном павильоне, а прямо в готовых квартирах-шоурумах SM-City. То есть вы приходите, заходите в разные квартиры, проходите из комнаты в комнату, рассматриваете, как устроены там интерьер, свет, мебель, планировка. Дизайнеры вам рассказывают о материалах, текстиле, зеркалах, каких-то ошибках в ремонте. На выставках покажут мебель, светильники, отделочные решения. Для детей, конечно же, будут тоже зоны, там будут игры с аниматорами, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и зона с поролоновыми кубиками. 5 и 6 сентября фестиваль пройдет в новом академии. 12 и 13 сентября в Белом квартале на Свободном. 19 и 20 сентября в ОКТА. Расписание мероприятий, адреса и подробности на сайте smdeficity.ru в разделе фестиваля «Сейчас квартира». Вход свободный 0+. Застройщик ООО «СЗ. Новый город. Проектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
0: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом, командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском, заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном и другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
10: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
13: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Красноярск-ФМ».
14: 8:46 в Красноярске. В эфире автомобильная рубрика «Встречка». Наш автоэксперт Александр Морозов. Саш, привет.
15: Доброе утро, Саш.
16: Привет, ребята, привет, рад слышать. Продолжаю по-прежнему бороться с топливным кризисом посредством велосипедирования. То есть сегодня опять, я вчера по городу съездил на 72 километра.
15: Ой-ой-ой. Вот.
14: Нормально.
16: Да, ну слушай, учитывая, что я езжу на стрите и вообще не сажусь на сиденье, то есть как бы тут надо понимать, да, что у меня ни передач нет, ничего вообще. Я нормально себя чувствую сегодня с утра. Завтра еще собираюсь катануть, сегодня километров на 40, завтра километров на 50, так что нормально.
15: Это вся...
16: Закрываем сезон.
15: Вся турецкая пахлава, вот эта вот, она вся уйдет.
16: А я, кстати, пахлаву и вообще никак. Сейчас будем принимать звонки, 32-0600, это наш номер телефона. Вы можете дозвониться, мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы, хотя впору говорить уже реально о том, как передвигаться на общественном транспорте, ходить пешком, еще какие-то вещи. Так что звоните прямо сейчас, ребята, я, если что, и в автобусах пру.
15: А ты в школу на автобусе ездил или пешком ходил?
16: Слушай, да, конечно, на автобусе. Нет, у меня, знаешь, как было? У меня был УПК на автобусе, мне надо было ездить туда, а в школу ходил пешком за 6 кварталов. Нормально, как бы, разминочка была неплохая, особенно в 35 градусов мороза. Тогда, кстати, уроки не отменяли почему-то. Я очень расстраивался.
14: А у нас есть сообщение. Друзья, напомним еще раз номер нашего прямого эфира 3-2-0-600. Александр, доброе утро. Honda Stepwagon интересует этот автомобиль. У него есть система iStop. Есть кнопка отключения. Стоит ли ей пользоваться или лучше отключать?
16: Слушай, но отключать ту или иную систему для себя водители выбирают каждый. Я вот, например, кнопку автоматического выключения двигателя сразу же заблокировал для себя, и он у меня работает постоянно. Мне не нравится вот это «остановился, заглох», потом опустил педаль тормоза, завелся. Если вас какая-то система не устраивает, ну, я, наверное, все-таки за системы безопасности больше переживаю. Там такие системы, как стабилизация, например, там курсовуха какая-нибудь, вот такая, да, там отключение подушек, вообще не приветствую и не понимаю. Только если у вас там дети сидят в удерживающем устройстве. Но в случае, допустим, с системами, которые иллюзорно якобы, как вот у меня, например, там и на многих других современных машинах, типа экономит топливо, я, честно, ее вырубил нафиг, потому что в моем понимании лучше двигаться более плавно, без резких разгонов, торможений и гонок от светофора до светофора, сэкономишь больше. Давай дальше.
14: Да, Александр, здравствуйте, рассматриваю покупку Lexus RX 350 2015-17 годы. На что обратить внимание при покупке и на каком пробеге будут серьезные затраты?
16: Ну, серьезные затраты зависят, наверное, все-таки от предыдущего владельца. Машина крепкая, машина востребованная, машина одна из самых популярных у себя в классе. Почему? Потому что достаточно долго оправдывала свою стоимость. Сейчас, конечно, ценник кусачий. И многие смотрят и думают, о, блин, что это? Но, к слову, скажу так, по сравнению со старыми тележками он выглядит не так тривиально, первое. Второе, все-таки есть определенный уровень комфорта, не дотягивающий до того прайса, который за него просят, потому что европейцы стоят плюс-минус так же, а едут намного мягче, приятнейше, управляемые и так далее, и так далее, и так далее. Но в чем не откажешь 350-му? В том, что у него есть такой огромный фидбэк. Но я не постесняюсь и скажу все-таки, что этот фидбэк был заслужен благодаря неприводной версии 270-го RX. Вот там-то прям ничего долгими годами, десятилетиями не лалось. А вот в 350-х, в более современных версиях, к сожалению, и электроника вводит, и надо внимательно открывать, залезать под машину, поднимать ее и смотреть, что там происходит. Скорее всего, вложения будут именно туда. Давай дальше.
14: Ага, и есть еще один вопрос. Хочется купить кроссовер до 1,8 миллионов. 2 литра полный привод. На какие модели стоит обратить внимание?
16: 1,8 миллиона,
14: да,
16: я правильно расслышал?
14: 1,8 миллиона, да.
16: Ну, я думаю, что чудес не будет никаких. Мы смотрим, скорее всего, правый руль, потому что в этом бюджете, ну и даже там кроссовер трудно уложить будет. Лично для себя смотрел бы Форик, вот честно. И, скорее всего, на нем бы и остановился, потому что нужен был бы полный привод, достаточно интересная динамика там и так далее. Есть еще варианты с Outlander'ами, X-Trail'ами, есть варианты из Кореи, но они будут достаточно пробежные. И вот тут в этих пробегах кроется основная печаль, потому что то, как следили люди там за машиной, как вот мы говорили про RX, такая же история будет и здесь, но с учетом того, что там надо смотреть внимательно работу полного привода, как это все функционирует сейчас, как туда влага попадала, кто как следил за ним. Второе, надо будет внимательно прочитать, посмотреть, особенно у корейцев, что происходит в цилиндрах и так далее, и так далее. Да, по соотношению цены и качества машину найти получится, но я бы, наверное, все-таки сократился до каких-то там более компактных размеров, и если с левым рулем, то, скорее всего, будете смотреть что-то типа Кашкая, Креты и так далее. Если это уже что-то поинтереснее, ну, смотрим правый руль, почему бы и нет. Спасибо за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Стоп-машина, эй, машина, стоп-машина, эй.
17: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глэзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
5: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
6: Застройщик ООО «СЗК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети губернские аптеки.
8: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ «Губернские аптеки» 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Ух, 9.44, а учителя назвали самые желанные подарки к 1 сентября, пишет
1: интересно.
0: Известия. Да. Вообще, учителя получают конфеты в 6 раз чаще, чем им этого бы хотелось.
1: Как и докторам, мне кажется.
0: Вот, сладкие подарки вовсе не так нравятся педагогам. Вот, в общем-то, говорят о том, что некоторые учителя предпочитают сертификатики куда-нибудь, например, в зелененькие ЗЯ.
1: Да, например, на массаж.
0: На массаж.
1: Учитель тоже должен расслабиться.
0: Да, но важно внимание вообще, в принципе. Вот для многих учителей просто важно внимание. А из материальных подарков лидируют вообще какие-то вот подарочные карты. И, в общем-то, на 42% хотелось бы чаще получать какие-нибудь, в общем-то, вот такие истории, а не шоколадки. Также сами педагоги советуют все-таки хоть немного знать вкусы преподавателей, которые собираются дарить подарки, а не делать их так для галочки. Одежды и аксессуары учителя считают рискованным вариантом, но зато 70% бы выбрали какие-нибудь карты на косметику, парфюмерию.
1: Но мне кажется, это вообще самое, знаешь, такое вот... Господи, самое нормальное, наверное, что можно подарить. Потому что даже если ты не знаешь вкус человека, ты не ошибешься, подарив ему карту в какой-нибудь парфюмерный, там,
0: ну,
1: магазин,
0: да,
1: косметики. Он себе выберет вот как раз такие по своему вкусу.
0: Вот. Или вот, может быть, сразу же им духи дарить.
1: Нет, нельзя вообще духи дарить.
0: Нельзя духи дарить? А я, кстати, так рисковал.
1: Нет, ну можно дарить только близкому человеку, вкус
0: Красная
1: которого
0: Москва.
1: Ты знаешь. Ну нет.
0: Нет, таких нельзя. Хорошо, давайте еще.
1: Нет, подожди, Красная Москва можно подарить только в том случае, если ты хочешь избавиться от дружбы с этим человеком.
0: Сейчас же точно кто-то едет из родителей и такой думает, вот что еще подарить-то можно, кроме сертификата?
1: Ну, вот сертификат, допустим, в какое-то другое место, я говорю, подарите на массаж, в спа. Там человек выберет себе процедуру.
0: Кафе, может быть, какое-то.
1: Кстати, вот точно,
0: прикольно,
1: это же тоже
0: сходить
1: идея.
0: Сходить покушать.
1: Да.
0: Может быть, указку новую.
1: Указку новую?
0: Указку лазерную, знаешь.
1: Да, она, может, хочет немножко отойти уже от этой работы. Да. Хочет расслабиться чуть-чуть. Кстати, знаешь, куда можно сертификат подарить? И вы точно не прогадаете.
0: В канцелярию.
1: Да, в медицинский центр.
0: О,
1: ты знаешь, сколько
0: точно
1: обследования сейчас,
0: да,
1: стоят?
0: Дорого.
1: Но, это, хотя, с одной стороны, это будет считаться как какой-то намек на то, что у вас не все в порядке. Но
0: вам бы провериться.
1: Если прям объясниться, то, может, и сойдет.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здравствуйте. Уже сегодня россияне могут поставить себе официальный самозапрет на азартные игры, пишет Техночат. Он оформляется через госуслуги или МФЦ. После этого нельзя будет делать ставки, играть

0: реализацию проекта выделят 80 миллионов рублей. Программа охватит 102 региона. Ожидается, что новые сервисы станут доступны пользователям с середины ноября. Сейчас в России действует 819 приютов, где содержится от 170 до 250 тысяч собак и кошек. В среднем новый дом находят для 30% подопечных. Это около 40-60 тысяч животных в год, пишет «Комсомольская правда». С сегодняшнего дня дачные автобусы будут ходить реже. Количество рейсов сократят на месяц из-за сезонного снижения пассажиропотока. Такое изменение расписания происходит ежегодно с окончанием лета. Актуальное расписание разместили в салонах автобусов и на конечных остановках. Уточнить время движения также можно в центральной диспетчерской службе по телефону 256-84-00 или на сайте МКУ «Красноярск Гортранс», пишут «Горновости». Пляжный сезон в Татышев-парке официально закончился. Заходить на пляжи и загорать еще можно, а вот в воду заходить запрещено. Скоро там установят соответствующие знаки. За лето три пляжа Татышева посетили около 220 тысяч человек, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». С начала века мясо курицы стало самым популярным в мире, обогнав свинину и говядину, пишет газета «Ру». Мировое производство курицы выросло по меньшей мере в полтора раза за период с 2006 по 2023 год. Спрос растет как в богатых странах, так и на развивающихся рынках. Причинами называют высокие цены на говядину, богатый белком рацион, расширение сетей быстрого питания и совместимость куриного мяса с кухней практически любой культуры, религии и ценового сегмента. И о валюте. Доллар 86.38, евро 157. Алина Старцева, служба информации.
1: Лето, баю-бай, лето засыпай, лето, лето улетай.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: На улице происходит что-то прекрасное. Выглянуло солнце, но температура воздуха по-прежнему плюс 10 градусов. Сегодня днем переменно облачно. Максимальная температура плюс 14. Скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 10.02 в Красноярске. Доброе всем утро.
1: Привет.
0: Очередной музыкальный час. Здесь Юля Майнгард.
1: Сева Бельмасов.
0: Стартовал новый учебный сезон под названием 6-7. Ну, серьезно, потому что последние цифры 26 и 27 год вот в тот самый мем превращаются. Поэтому, мне кажется, учителей ждет максимально интересный учебный год.
1: Когда будет 6-7 сентября. Когда вот откройте 6-7 страницу.
0: Да.
1: Классно. Только недавно, я так понимаю, что люди начали справляться вот с какими-то маленькими хулиганами, которые звонят в квартиры, и вот 67-е квартиры, и вот кричат вот те самые слова.
0: А, да?
1: Да.
0: Ну, я помню, мы звонили вообще во все, в любые квартиры.
1: А что говорили, кстати?
0: Мы звонили и убегали.
1: Вы звонили и убегали,
0: да.
1: А в домофон нет?
0: В домофон нет,
1: тогда
0: раньше были
1: не было.
0: Кодовые вот эти вот замки или просто обычная дверь открывающаяся, да.
1: А когда уже у нас появились домофоны, мы тоже звонили и говорили, это почта. Мы такие маленькие почтальоны всегда ходили, знаешь, вот просто детские.
0: Такие мини-мини.
1: Почта.
0: Не, я помню, что мы мазали там дверные ручки. Я, правда, я не буду признаваться, чем мне очень стыдно за свои поступки в детстве. Ну, за некоторые стоит отметить, да?
1: Ну, да.
0: Но были и адекватные среди них. Слушай, вот давай в школьную столовую немножко переместимся. Кстати, я хочу прям сказать отдельное спасибо, ну, вот именно нашим поварам. Спасибо нашим поварам.
1: За то, что кормят нас и за то, что радость дарят нам.
0: Ну, на самом деле, да, у нас действительно была потрясающе вкусная еда в столовой, но я думаю, что столовые в Татарстане не переплюнет сейчас никто, потому что там с 1 сентября сегодняшнего дня школьников начнут кормить прям таких, как в ресторанах, ну, по крайней мере, как заявлено. Во-первых, в меню появятся итальянские супы. Равиоли с мясом.
1: Итальянский суп, это какие итальянские супы?
0: Ну что, это вот тот самый томат...
1: Гаспаччо?
0: Гаспаччо, скорее всего, да.
1: Это что, это просто холодный борщ?
0: Причем, нет, даже не вчерашний, позавчерашний.
1: Позавчерашний холодный борщ, так, хорошо.
0: Гаспаччо.
1: Теперь это гаспаччо называют, так, дальше.
0: А дальше, равиоли с мясом.
1: Равиоли с мясом.
0: Ну, блин, макароны с мясом, макароны по-флотски. У нас это тоже было все. Паста «Римские каникулы».
1: Паста «Римские каникулы». Mm-hmm. Это без чего она?
0: Вот я не знаю, что это за паста. Ну ладно, окей, допустим, это новинка в меню. И даже, представляешь, там появятся вот эти икеевские митболы. Ты пробовал в Икее?
1: Ох, очень давно, да, пробовал.
0: Ну, я тоже пробовала.
1: Когда ты был в Новосибирске.
0: Слушай, вот мне интересно, а... Блин, будут ли они похожи на вот имя? Потому что в Икее был какой-то такой определенный вкус. И как ты не пытайся, ты все равно его не повторишь.
1: Ну, это ладно, это все понятно.
0: Но давай так, кроме того, в кафетериях будут проводить еще тематические дни с кухнями разных народов мира. То есть
1: обалдеть.
0: Сегодня мы отправляемся с вами во Францию, завтра в Италию, тут мы в Татарстане. Ну, классно же.
1: Подожди, а вот этих вот 50 рублей, значит, мне бы не хватило вообще ни на что, которые мне давали.
0: А у меня есть следующий вопрос. А где та самая вот эта вот фирменная пицца, единичка я ее называла. Знаешь,
1: маленькая.
0: Почему единичка? Да, потому что она на одного.
1: С огурцом?
0: Да.
1: Школьная. А где те самые пирожные буше?
0: А где те самые слойки? Да,
1: слойки
0: с сахаром. Хорошо.
1: А тот самый чай?
0: По рубль 50, я так помню.
1: Да, с сахаром.
0: Ну, с лимоном еще туда. Ну, и с лимоном уже 2 рубля.
1: С лимоном дороже.
0: Короче, ребята, верните нам то время. Хотя бы верните нам прежнюю столовую, пожалуйста. Но, а знаешь, немножечко окунуться вот во все это фастфудное, потрясающее разнообразие мы с вами можем, да хоть сегодня, хоть вообще каждый день. Потому что если вы, допустим, едете по Красноярску, не позавтракавши, и чувствуете себя максимально напряженным человеком, давайте будем исправлять ситуацию информацией на правах рекламы. Во-первых, во «Вкусная точка» появились различные новинки. Ну вот, например, биг-чикен-бургер кунжутный, да, с хрустящей куриной котлетой, с потрясающим наполнением и с нежным кунжутным соусом. А кроме того, можно же взять что-нибудь, вот, допустим, я не знаю, ну, прям посытнее, что называется. Казалось бы, куда еще? А действительно, во «Вкусная точка» появились еще «Гранд» и «Гранд-делюкс» соусы томатный релиш. Представляешь, там, в сочный бифштейн, текст, из натуральной говядины, сыр. Все это в соусе релиш, ну, прям очень-очень пикантно. А, кроме того, есть еще и сладкие новинки, допустим, пирожок, лесные ягоды, крем-чиз, а также мороженое. Попробовать все это вы можете на Волочаевская 44, Молокова 43 или Авиаторов 60. Подробности и актуальные предложения в приложении Вкусный, точка 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102-770-025-1754. Ну а если сегодня вы будете искать место для ужина, то держите подсказку. С 17 до 20.00 Красноярск ФМ будет в прямом эфире из «Вкусной», точка на Перенсона, да, прямо там. Поэтому приходите за новинками, за атмосферой настоящего радио. Увидимся и услышимся!

0: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
1: Да что тут думать? Котел.
0: Не входит.
1: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
0: А он точно самый-присамый необходимый?
2: А как ты думаешь, почему так написано?
3: Даже не думай сомневаться. Зота.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОЭЗ «Конструктив Евломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
8: Папа, папа, хочу установить рекорд.
9: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэспорт».
8: А что это?
9: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
8: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэспорт».
9: Стиль и комфорт.
10: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
11: О, экипировочный центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
1: 10 часов и 15 минут в Красноярске. 1 сентября на календаре, за окном солнечно. Прикинь, как повезло детям сегодня на линейке.
2: Да, потому что я помню, когда были мои 1 сентября, это всегда почему-то была супер холодная погода. Ты вот так стоишь и думаешь, как же прохладно-то.
1: На моей памяти было только, наверное, 2 или 3 года, когда мы прям стояли и кайфовали от происходящего вокруг, потому что было тепло.
2: Кстати, это было после школы, да, вот, в прошлом году. Просто 1 сентября, слышишь, классно.
1: Хорошо. Слушай, а у вас был гимн вашей школы?
2: Нет, у нас был гимн России.
1: Нет, у нас помимо гимна России еще был гимн нашей школы, и я помню, что... как это? Наверное, там специалист по какой-то внеклассной работе, как правильно это должно называться, не помню, она всегда его пела, и вот я... Почему-то до сих пор оттуда его знаю.
2: Реально?
1: Да, реально.
2: Можно хотя бы какую-то строчку маленькую?
1: В городе дивном, в месте привольном, горы взметнулись до самых небес.
2: О, ну красота.
1: Я тебе потом там за эфиром еще по красоте допою все. Ребят, ну а сейчас есть о чем рассказать, потому что сегодня в основном, что делают первоклассники, да и не только после линеек, конечно же, они хотят идти отдыхать и наслаждаться праздником. По этому поводу давайте посмотрим, на какие события можно отправиться. Ну, допустим, в театр магии. Как тебе такое?
2: Мне нравится.
1: Сегодня в 15.00 можно сходить на фокусы, шоу фокусов для детей и взрослых. Такие, знаешь, там иллюзии, загадочные превращения, интерактивные номера. Все это будет. В общем, можно зайти на сайт Театра магии, да, и посмотреть, есть ли свободные билеты, но что-то мне подсказывает, что да.
2: Фокусы-покусы.
1: Кстати, Театр магии находится на Белинского, 8, третий этаж. Кроме того, сегодня в ТЮЗе показывают Алису. Я так понимаю, что такой специальный, наверное, показ к 1 сентября.
2: Я думаю, что уже разобрали, нет, все билеты?
1: А, ты знаешь, нужно зайти, конечно же, на сайт и посмотреть. Если есть, ребята, хватайте, не раздумывая, потому что красивые костюмы, музыка, танцы.
2: Постановка очень красивая, то есть насколько люди там заморочились, чтобы сделать шоу, это дорогого стоит.
1: Ну и, кстати, спектакль почти без текста, но сюжет очень и очень узнаваемый. Есть еще бесплатные мероприятия. Допустим, можно сходить в Роев ручей. Нет, кстати, подождите, в Роев ручей, ну, вход там, естественно, платный, да, но вот сама программа, которая стартует в 13.00 у Акватерариума, там аниматорская программа, там будет квест, научное шоу, поэтому прибегайте. В ТРЦ «Планета» с 16 до 19 концерт и Гарри Поттер, анимация с Гарри Поттером, там конкурсы, аквагрим, даже дискотека планируется, ребята. Троя парк, вот буквально через дорогу от нас, который находится, здесь в 2 часа дня мы тоже ворвемся в дискач. Там будет гигантские шары, программа «День знаний» в Хогвартсе, шоу иллюзиониста и даже огненное шоу. Классно? Да,
2: да,
1: более чем. И есть еще одно событие в Грекленде. Сегодня День знаний и дискотека. Но там будет диджей-сет для родителей. Поэтому, детишки, уступите им место.
2: Затыкайте ушки.
1: Цирковое шоу с животными. В общем, День знаний, мыльное шоу, научное шоу и многое другое. Знаешь, очень сильно радостно, как весь город готовится к вот этому 1 сентября. Поэтому хочется, чтобы вот каждый человек входил в осень с таким приподнятым настроением. Сегодня, по крайней мере, сейчас погода благоволит, и это уже прекрасно.
0: Завтрак чемпионов! Просыпаемся!

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Ну что, куда сегодня? Опять в кино или в боулинг 10-й раз?
8: У меня есть идея. Поехали туда, где настоящий драйв.
7: Это куда?
8: В «Бункер 919».
9: Надоела рутина? Стрелковый клуб «Бункер 919» – это 2000 метров чистого адреналина. 9 галерей, движущиеся мишени. Приходи и классно проведи время.
10: Звони 2300-919.
9: «Бункер 919» – твоя перезагрузка.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: машина. Стоп, машина. Эй!
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 10 часов 27 минут в Красноярске. Давайте проедемся по дорогам и проверим, какая там обстановка. 3 балла от Яндекса на правом берегу. Даже останавливаться не будем, потому что там все прекрасно. На левом по-прежнему 9 мая от пересечения с Водопьянова до Комсомольского проспекта тормозит, если двигаться в сторону выезда на Енисейский тракт. Кроме того, свободный проспект вниз к Космосу из-за дорожных работ страдает, высотная при повороте на Гусарова и... Да и все, ребят, больше никаких проблем нет, это прекрасно. От Яндекса тройка, счастливого вам пути.
3: Дяденьки водители, не садитесь пьяными за руль.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:33 в Красноярске. Доброе всем утро, плюс 10 градусов за окном.
2: Ну что же, Юль, а в Турции, в общем-то, тоже 1 сентября. И там мы решили отпраздновать его немножко по-другому. Начали бороться с любителями выпить на улице.
1: Ой.
2: Да, да, да. Особенно, ой, ты сказала бы, после того, как узнала, как начали бороться. Беспилотники подлетают к людям с алкоголем и через громкоговоритель предупреждают, что пить в этом месте запрещено, после чего требуют покинуть территорию.
1: Блин.
2: Ну, вот
1: я даже
2: вот
1: не
2: дроны.
1: Знаю, как. Они же могут заикание у этих людей вызвать.
2: Да. Сидит он такой,
1: а
2: сидит.
1: А что, алкоголизм или заикание?
2: Хорошо. А если он пьет безалкогольную, там,
1: легкую? Да, кстати. А он просто закрыл вот этот нолик рукой.
2: Да.
1: Ну и что вы сразу-то начинаете на него нагонять?
2: Или лимонад, вот это вот, турецкие ключи.
1: Да, кстати, вот иногда, знаешь, так странно думают. Идут дети, ну, по виду, как будто бы бутылочка пива. А там просто лимонад. Это ты испорченный, а не он. Так тебе проблемы. Ну, слушай, а у нас бы начали каким-то образом бороться. Ну, ты же знаешь, я там 1.5 года назад зожником стала.
2: Да.
1: Но меня, правда, сильно волнует вопрос того, что очень сильно много, особенно вблизи жилых домов, а иногда и в них на первом этаже, всяких разных магазинов, там по типу Бристоль, Красно-Белое и так далее. Я думаю, ну вы действительно думаете, что прям в таком количестве они нужны вот в районе жилых кварталов?
2: Нет, не нужны.
1: Но
2: столько.
1: Они думают совершенно иначе.
2: Ну, в общем-то, очень печально. Ну, а давай на какую-нибудь другую, на веселую новость. Все-таки 1 сентября. Вот, например, раньше, у меня родители говорили, вот мы в твоем возрасте в школу 10 километров ходили пешком.
1: Да-да-да, я люблю эти истории.
2: Вот через тайгу, через сугробы, через медведей ходили.
1: Да, да.
2: А мы теперь можем говорить, Юль, с тобой, вот подрастающему поколению. Мы в вашем возрасте без GPT-чата всякие делали домашки.
1: Обходились и ничего.
2: И нормально домашку решали, ну, списывали.
1: Подожди, у тебя был решебник?
2: Да, он в конце на каждой же, ну, на каждом учебнике.
1: Нет,
2: в конце страниц.
1: Нет, у тебя был толстый решебник для всего.
2: Нет, у меня не было толстого решебника.
1: Ой, с тобой вообще не о чем разговаривать. У меня... Все, я все сказала.
2: Была худая решебница, одноклассница.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
3: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом, командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском, заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном и другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
4: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
5: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Далгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети губернские аптеки.
6: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ «Губернские аптеки» 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:44 в Красноярске. Всем доброе утро. Ну и так как 1 сентября, конечно же, по традиции, что делаем? Мы вспоминаем кодовые фразы учителей. Итак, давай погнали.
0: Давай.
1: Первая фраза. Камчатка. Задняя парта. Я вам не мешаю?
0: Хорошо. Вторая фраза. Ну а что, доска грязная? Доска почему грязная? Кто дежурный?
1: Звонок для учителя.
0: Ну, а хорошая, хорошая. А вот это вот, а голову ты дома не забыл?
1: А если все пойдут с моста спрыгивать, ты тоже пойдешь?
0: Угу. А, смотрю, у нас здесь лес рук, ну тогда, значит, по списку пойдем.
1: А оценку мне на двоих делить?
0: Так, Петров, Сидорова. Сейчас рассажу.
1: Возьму твою фразочку любимую. Закрыли дневники, достаем двойные листочки.
0: Хорошая, тоже отличная. А вот это вот, от которой аж поджилки дрожат, знаешь?
1: Какое?
0: Звонок для учителя, куда встали?
1: Расскажи и нам, тогда вместе посмеемся.
0: Все, я сдаюсь, Юля, ты победила в этой.
1: Нет, подожди. Вы самый худший класс на моей памяти.
0: Ах, блин, да.
1: О, да, да. Но моя любимая фраза, это когда учитель говорит: накрывать, кто дежурный в столовую.
0: Ох, а у меня была такая, то что сегодня вот можно пораньше отпроситься. Сегодня пораньше пойдем. Или сегодня без домашнего задания.
1: Хорошо, да. А был ли у вас в школе нулевой урок? Урок. Это когда все уроки начинаются в 8:20, а нулевой стартует в 7:10.
0: Урок был, а меня там не было.
1: Понятно. А у нас не было возможности не присутствовать на нулевом уроке, и мы изучали математику, геометрию. Что могло поспособствовать тому неприходу на этот урок? Да, в общем-то, ничего. Потому что учительница была такая, что, ну, невозможно было пропустить этот урок. И ты знаешь, как-то после этого легче и математика, и геометрия понимались, и все, в принципе, было хорошо. И на самом деле, как вот некоторые дети сейчас говорят: «О, боже мой, зачем мне вот эта ваша школа? Как она мне в жизни пригодится?» Ребят, для того, чтобы стать человеком умным, образованным, зарабатывающим деньги и потом имеющим возможность позволить себе хорошую квартиру, надо немножечко сейчас постараться. И если вы действительно рассматриваете квартирный вопрос, то у меня для вас есть информация на правах рекламы. Квартиру можно выбрать без ожидания окончания строительства. В формате фестиваля сейчас квартира от SM City. Там представлены готовые квартиры в сданных домах, которые уже введены в эксплуатацию и готовы к заселению. В списке сити-районы: Новая Академа, Южный берег, Белый квартал на Свободном, сити-кварталы Окта и Кицхавели, а также Белый квартал на Спандаряна. Квартиру можно посмотреть вживую, то есть оценить планировку, отделку, подъезд, двор, окружение. Ну, мне кажется, это крайне удобно. То есть ты приходишь в это место, прям своими ногами ходишь по нему и чувствуешь, вот это твое или не твое. В зависимости от проекта доступны варианты с чистовой отделкой, либо же в формате белый куб. Я знаю, что все по-разному предпочитают. Кто-то хочет вот прямо вот под себя, что называется, сделать, а кому-то очень даже белый куб подходит. При покупке напрямую у застройщика комиссия за сделку не взимается. Условия нужно уточнить при обращении. Подробнее на сайте sm-city.ru. Застройщик ООО «СЗ Новый Город». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Завтрак чемпионов!

0: Адами заблокировали в России, пишет газета «Ру». В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эксперты каждый день проверяют объявления и карточки товаров, а также страницы интернет-магазинов. 40 тысяч сайтов продавали добавки, которые не имели госрегистрации и были опасны для здоровья, отметили в ведомстве. Ранее стало известно, что БАДы с наркотическим веществом сибутрамином в составе начали продавать в интернете под видом детских игрушек. За 9 месяцев этого года 133 лица привлечены к административной ответственности за незаконный сброс отходов в неспециализированных мест накопления отходов. Сумма наложенных штрафов почти 3 миллиона рублей. В большинстве своем это те места, на которые систематически поступают жалобы жителей, что их контейнерные площадки стали местом притяжения проезжающих мимо автомобилей, пишут новости Красноярска. Красноярский пост номер один, первый в России. Наши ребята победили на всероссийском слете пост номер один. Об этом в своих соцсетях рассказал Сергей Верещагин. Это главное соревнование для участников почетного караула. В этом году за победу боролись более 450 человек со всей страны и из республики Южная Осетия. Два дня участники показывали строевую выучку, выправку и умение обращаться с оружием. Состязание оценивали представители 154-го Преображенского и Президентского полков. Поэтому победа на таком слете – это признание высокого уровня мастерства. Сергей Верещагин поздравил команду с заслуженной победой и поблагодарил наставников за подготовку. И о валюте. Доллар 86.38, евро 157. Алина Старцева, служба информации.
1: Лето, лето, улетает, мазафака, мазафака.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня во вторник, 1 сентября, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди. Дневная температура плюс 14, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки.

0: Вы слушаете Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Друзья мои, если сегодня хочется не просто перекусить, а прям нормально так поесть, ловите новинку во вкусные точка. Это Big Chicken Burger кунжутный, мягкая булочка, сочная куриная котлета в хрустящей панировке, три ломтика нежного сыра эмменталь свежий, томат, салат и жареный бекон. Ну и главная изюминка – нежный кунжутный соус, который идеально сочетается с курицей. Получается сочно, хрустяще и очень сытно. Заезжайте по пути на Красраб 195, Авиаторов 60 или Перенсона 4. Удобно взять с собой и продолжить маршрут. Цена от 389 рублей. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6 плюс ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102 770 025 17 54. И если сегодня, 1 сентября, будете искать место для ужина, вот еще одна подсказка. С 5 до 8 Красноярск ФМ будет в прямом эфире из «Вкусные точка» на Перенсона 4. Приходите за новинками меню, живыми ведущими и атмосферой настоящего радио. Услышимся, увидимся. 16 плюс возрастные ограничения.
1: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
3: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
4: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

вы слушаете радио Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Представьте, вы выбираете квартиру и можете заранее пройти весь будущий маршрут домой. То есть от двора и парковки до парадной, лифта и самой квартиры. Так устроен фестиваль «Сейчас квартира» от SM-City. Это большой рум-тур по проектам компании, где можно увидеть готовые квартиры и познакомиться с домами не только по фотографиям. В программе лекция о квартирных трендах, мастер-классы, демонстрации интерьерных решений и консультации специалистов. Фестиваль пройдет в трех сити-проектах. 5 и 6 сентября в Новом Академе, 12 и 13 в Белом квартале на Свободном, 19 и 20 сентября в сити-квартале Охта. Полная программа, адреса и подробности на smdeficity.ru в разделе фестиваля «Сейчас квартира». Вход свободный, 0+. «Сейчас квартира» – фестиваль по современных интерьерах и жизни внутри дома. Застройщик ООО «СЗ Новый город». Проектная декларация разработана.

0: Реклама.
1: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: скидок. Провождение Мамитон 20. Нехи от русского Гарри по карибскому. Майя Трифилару 25-28-76.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: И пусть этот день, несмотря на то, что на календаре 31 августа, приносит вам исключительно положительные эмоции. Вы слушаете Красноярск ФМ, спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест», жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Информация на правах рекламы.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем, у каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные – от 5 миллионов рублей и трехкомнатные с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12 mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все автошколы одинаковые.
3: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
4: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
5: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети Губернские аптеки.
6: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ Губернские аптеки 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: «Красноярск ФМ».

0: Мы держим вас в курсе важнейших событий. Новости на Красноярск ФМ.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Здравствуйте. Казахстан начнет брать плату с иностранцев за въезд, пишет «Лента дня». Уже с 25 августа страна начала тестировать электронные разрешения ЕТА. До 1 ноября туриста могут впускать в Казахстан без документа, но пограничники должны сообщить ему, что для посещения государства в будущем надо оформить разрешение. С 1 ноября авиакомпании не будут брать на борт пассажиров без ЕТА. С 30 ноября новые правила распространятся и на автомобильные переходы на границе с Россией, Белоруссией, Арменией и Киргизией. Затем с 15 декабря требования затронут железнодорожные переезды. Разрешение надо оформлять на специальной платформе. Оно будет стоить примерно 730 рублей, если его сделать не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. А при более поздней подаче документов стоимость увеличится примерно в два раза. В России запретили продажу сигарет на остановках, пишет «Комсомольская правда». С сегодняшнего дня россияне не смогут купить сигареты, вейпы и кальяны на остановках всех видов общественного транспорта. Их продажа разрешена только в одном случае, если торговый объект является единственным местом продажи таких товаров в населенном пункте. Россияне стали экономить на одежде, обуви и такси, пишет «Комсомольская правда». В августе треть жителей страны сократили те расходы, что они не считают необходимыми, следует из опроса. Такими оказались затраты на развлечения, походы в кафе и рестораны, а также одежда, обувь и поездки на такси. Средняя сумма, которую опрошенные россияне собираются сэкономить, составила примерно 17 800 рублей. Леса Красноярского края охватили 144 пожара на площади 600 тысяч гектаров из-за сухих гроз. Угрозы населенным пунктам нет, новые очаги не фиксируются уже третьи сутки. В тайге продолжает действовать режим ЧС, пишут новости Красноярска. Сотрудники родильного дома номер 6 в Ленинском районе запустили петицию в поддержку учреждения. Медики призывают горожан подписать обращение и помочь распространить его, поскольку опасаются, что после сентябрьской санобработки роддом могут не открыть, сообщает ТВК. Мяуканье оказалось полезно для

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система Зоты дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в три вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами Зота жизнь проста, от Рождества и до поста. Компания Зота, Калинина 53А и Брянская 142, 247-77-77.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Акция действует до 30 сентября.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белое сияние.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Вы на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Виваломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Музыкальные хиты кино, видео, игр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», «Ведьмак», «Марио», «Покемон», «Наруто» и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на красвилл.ру. 12+.
4: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: еще немного полезной информации на правах рекламы для активных детей, которые любят движение и командную игру. Волейбол в Академии спорта «Я чемпион» — это то, что нужно. Открыт набор в Центральном районе, Покровке и Взлетке для школьников от 7 лет. Волейбол помогает развивать реакцию, координацию, выносливость и уверенность в себе. Первая тренировка бесплатна. Подробности можно узнать по телефону 296-5707. Академия спорта «Я чемпион». Спорт, который детям нравится. Шахтеров 49Б.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: «Дорожная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-1912.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом. Командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском. Заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глэзе и пармезаном. И другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко». Речной вокзал. Дубровинского, 1.
3: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
4: Застройщик ООО «СЗК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети губернские аптеки.
4: Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ «Губернские аптеки» 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Здравствуйте. Топливо по стандартам ниже Евро-5 разрешили продавать на АЗС до 30 июня 2027 года, пишет лента дня. С сегодняшнего дня бензин и дизтопливо класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 будет продаваться на заправках на общих рыночных условиях. 80% легковушек в России будут отечественными. Правительство обновило стратегию развития автопрома. В перезапуск автомобильных заводов, оставленных после 2022 года иностранными компаниями на территории России, было инвестировано около 100 миллиардов рублей. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании Михаила Мишустина. Власти рассчитывают, что к 2035 году в стране будет производиться около 3 миллионов транспортных средств в год. Это втрое больше, чем сейчас. При этом четверть выпускаемых авто – гибриды и электромобили, пишет «Комсомольская правда». Таиланд сокращает безвиз для россиян, пишет лента дня. С 15 сентября российские туристы могут провести в стране 30 дней без визы вместо 60. Объявлена программа Красноярского фестиваля искусств «Хворостовские» 2026 года. Фестиваль продолжает дело нашего выдающегося земляка, приобщая жителей Красноярского края к шедеврам мировой оперы и составляет важную часть культуры нашего региона. С 16 по 31 октября в нашем городе пройдут 12 концертов и спектаклей с участием звезд российской и мировой оперной сцены. Помимо Красноярска, концерты пройдут в 6 городах края – Ужуре, Шарыпове, Минусинске, Зеленогорске, Сосновоборске и Железногорске. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Красноярского края, пишет «Культура-24». Красноярский пост номер один, первый в России. Наши ребята победили на всероссийском слете пост номер один. Об этом в своих соцсетях рассказал Сергей Верещагин. Это главное соревнование для участников почетного караула. В этом году за победу боролись более 450 человек со всей страны и из Республики Южная Осетия. Два дня участники показывали строевую выучку, выправку и умение обращаться с оружием. Состязание оценивали представители 154-го Преображенского и Президентского полков. Поэтому победа на таком слете – это признание высокого уровня мастерства. Сергей Верещагин поздравил команду с заслуженной победой и поблагодарил наставников за подготовку. Алина Старцева, служба информации.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Сегодня во вторник, 1 сентября, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 12, плюс 14 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск.

0: На связи Красноярск ФМ и вновь немного полезной информации на правах рекламы. В переулке Телевизорном в Октябрьском районе Красноярска формируется новый жилой район – сити-квартал Окта. Проект развивается поэтапно. Уже в этом году планируется завершить строительство второго дома. Параллельно проектируется третий дом и детский сад. Они станут частью единого архитектурного ансамбля внутри квартала. Дом выполнен в стиле современной классики с кирпичными фасадами, спокойными оттенками и четкими линиями. Между домами предусмотрены широкие тротуары и закрытые дворы. В домах не более 4 квартир на этаже, а в выходных группах – зоны ожидания и пандусы. На первых этажах запланированы магазины и сервисы. Рядом находится Академия биатлона, Академия Олимпийского резерва «Рассвет», кампус СФУ и Институт гастрономии. Для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг. Готовые квартиры можно посмотреть вживую в рамках фестиваля «Сейчас квартира» от SM-City 6+. Застройщик ООО «СЗ Новый город». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Красноярск.

0: Реклама.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
5: Музыкальные хиты кино, видеоигр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. Гарри Поттер, Властелин колец, Пираты Карибского моря, Звездные войны, Ведьмак, Марио, Покемон, Наруто и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
6: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. УГРН 102-240-265-28-76.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Сегодня пусть этот день, несмотря на то, что на календаре 31 августа, приносит вам исключительно положительные эмоции. Вы слушаете Красноярск ФМ, спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест», жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Информация на правах рекламы.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем, у каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные – от 5 миллионов рублей и трехкомнатные с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12. mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест» – проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск ФМ.

0: реклама.
1: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Встречаемся на обеде на берегу Великой реки Енисей в парадном ресторане «Садко». В меню от бренд-шефа Михаила Михайлова тамбовский окорок с квашеными томатами, фермерским яйцом и русским соусом, командорский кальмар с рисом, кукурузой, суглей и лаймовым биском, заварной птитим на лесных грибах с томленым бедром бычка в солодовом глейзе и пармезаном и другие авторские и классические блюда. Ресторан «Садко», речной вокзал, Дубровинского, 1.
4: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
5: Здравствуйте. Россия и Китай обсуждают создание специального режима, который позволит туристам совершать поездки между странами на собственных автомобилях, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Сейчас китайские туристы могут попасть в Россию на личном транспорте через Монголию, так как прямые погранпереходы закрыты, сообщает «Коммерсант». В России запретили продажу сигарет на остановках, пишет «Комсомольская правда». Их продажа разрешена только в одном случае, если торговый объект является единственным местом продажи таких товаров в населенном пункте. Зумеры захотели работать в ЖКХ и на производстве, пишет газета «Ру». 18-24-летние россияне все чаще рассматривают эти отрасли для старта карьеры. За год количество их резюме для работы в ЖКХ увеличилось на 105%, а в производстве и сельском хозяйстве на 42%. Беспилотники доставят бюллетени избирателям на выборах в Красноярском крае. Регион вошел в число пилотных, где протестируют такой способ. В Крайсберкоме сообщили, что за 15-20 минут беспилотник сможет доставить груз туда, куда наземному транспорту нужно ехать несколько часов, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Родители участников СВО смогут получать бесплатную юридическую помощь в Красноярском крае. При этом доказывать родителям факт совместного проживания с бойцом будет не нужно, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Поправки в закон внесло региональное правительство, сообщил председатель краевого парламента Алексей Додатко. Их рассмотрят осенью. Сейчас на федеральном уровне обсуждается еще одна краевая инициатива – сохранить бесплатную юридическую помощь для сирот старше 23 лет, которые пока не получили положенное жилье. В Красноярском крае в третий раз проведут краевую викторину. В этом году ее посвятят истории и культуре народов региона. Первая такая викторина прошла в 2020 году во время голосования по поправкам Конституции. Тогда вопросы были связаны с правовой тематикой. В 2024-м проект посвятили 90-летию Красноярского края. В этом году участникам предложат 5 вопросов. В примерах Масленица, национальный состав края, Иван Ярыгин, Василий Суриков и история енисейского казачества. Викторина пройдет 18-20 сентября. Заполнить один бланк сможет совершеннолетний гражданин России, который живет или временно находится в Красноярском крае. Организаторы заявили 369 подарков. 3 квартиры в Красноярске, 6 отечественных автомобилей и 360 гаджетов. Победители определят 19-20 и 22 сентября, сообщает «Проспект Мира». Алина Старцева, служба информации.
6: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
7: Климат-контроль!
8: На 96,2 FM.
9: Сегодня во вторник, 1 сентября, в Красноярске пасмурно.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

На связи Красноярск ФМ. Немного полезной информации на правах рекламы. Красноярск, если на улице душно и хочется чего-то холодного, яркого и необычного, держите вкусную подсказку. Во вкусной точке появились новые напитки. Bubble Tea розовый помело. Это холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными бабблсами, которые добавят напитку приятную игривую текстуру. А Bubble Milk жасмин виноград сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана Железняка 36А. Стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102 770 02.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне? Известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье, знаете, без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Вы слушаете Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Академгородок – место, где город соседствует с Сосновым Бором, Березовой Рощей и Енисеем. В Сити-районе Новый Академ эту природную атмосферу продолжает собственный Академпарк. Парк находится внутри района, поэтому до прогулочной зоны не нужно ехать или переходить оживленные дороги. Здесь предусмотрены дорожки, ландшафтное оформление и открытый амфитеатр для городских событий. В вечернее время многоуровневое освещение подсвечивает деревья и маршруты. Еще одна точка района – панорамная лаунж-терраса с видом на Енисей и горы. Там можно посидеть на скамейке, покачаться на качелях или просто сделать паузу. В новом академии есть сданные дома и готовые квартиры. Готовые квартиры можно посмотреть вживую в рамках фестиваля «Сейчас квартира» от SM-City 6+. Застройщик ООО «СЗ Новый город». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: И пусть этот день, несмотря на то, что на календаре 31 августа, приносит вам исключительно положительные эмоции. Вы слушаете Красноярск ФМ. Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест». Жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Информация на правах рекламы.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем. У каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные – от 5 миллионов рублей. И трехкомнатные – с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12. mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте nas.dom.ru.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Эх, посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Акция действует до 30 сентября.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Музыкальные хиты кино, видеоигр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», «Ведьмак», «Марио», «Покемон», «Наруто» и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на красвилл.ру. 12+.
4: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Радио. Красноярск ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россия движется в направлении завершения украинского конфликта, заявил Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет газета «Ру». Сегодня в Красноярском крае нельзя будет купить алкоголь. Это связано с новым законом о реализации алкоголя. Напомним, с марта магазины в жилых домах могут продавать алкоголь только с 10 утра до 9 вечера. А 1 июня и 1 сентября действует полный запрет, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». У цифрового рубля появился свой логотип, пишет «Лента дня». Центробанк накануне официально представил логотип новой формы российской национальной валюты. Это привычный знак рубля в круге, выполненный, как заявили в Банке России, в дофаминовом ярко-красном цвете. Россияне стали в 8 раз чаще брать декретный отпуск вместо женщин, пишет «Комсомольская правда». Тем временем молодые мамы досрочно возвращаются к работе спустя 1-2 месяца из-за страха потерять место и карьерные возможности. Также отцы стали активнее включаться в воспитание детей и домашний быт. При этом до 10% молодых пап сталкиваются с послеродовой депрессией. В Красноярске разработают проект благоустройства восточной части острова Татышев, сообщил мэр Сергей Верещагин. Новая зона отдыха появится рядом с будущим велопешеходным мостом, который соединит остров с зеленой рощей. На территории более 13 гектаров у моста появятся террасы и смотровые площадки у воды, пляж, велопешеходные дорожки и экотропы с выходом на западную часть, а также дополнительные парковки. Часть работ обсуждают с бизнесом. Для разработки проекта уже объявили тендер. По договору проект должны сдать до 15 января 2027 года. Кроме того, на сайте госзакупок появился тендер на установку в этой части острова свадебной карусели «Красный замок». Аттракцион для детей и взрослых с лошадьми и пассажирскими модулями. В этом году в парке приведут в порядок 7 спортгородков с тренажерами, баскетбольное поле и площадку под каток. Также запроектируют новое освещение от вантового моста вдоль Яблоневой аллеи и парковки в западной части, пишет «Ньюслаб». С 11 по 13 сентября в Академии биатлона по адресу Биатлонная 37 состоится чемпионат и первенство Красноярского края по лыжным гонкам. К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, юниорки, юниоры, девушки, юноши в составе команд городских округов, муниципальных округов и районов Красноярского края, имеющие подготовку не ниже 3-го юношеского спортивного разряда. Соревнования личные, состав команды не ограничен. И о валюте. Доллар 86.38, евро 100.57. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 1 сентября, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 12, плюс 14 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио
2: Красноярск FM.

0: Это Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Между проспектом Свободным и улицей Вербной городская застройка соседствует с зелеными пространствами Гремячей Гривы. Рядом находятся СФУ и спортивные комплексы. В этой части Красноярска расположен Белый квартал на Свободном. Мини-район из светлых многоэтажных домов. Квартал строится по панельной технологии, а бесшовные фасады делают здания визуально цельными и легкими. Близость к природе добавляет окружающему пространству воздуха. Внутри квартала предусмотрен закрытый двор с детскими городками, спортивными площадками и местами для отдыха. В дома можно войти через парадные группы. Чистовая отделка квартир избавит вас от ремонта. Также предусмотрена система «Умный дом». Готовые квартиры можно посмотреть вживую в рамках фестиваля «Сейчас квартира» от SM-City 6+. Застройщик ООО «СЗ Новый город». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Ну что, куда сегодня? Опять в кино или в боулинг 10-й раз?
6: У меня есть идея. Поехали туда, где настоящий драйв.
5: Это куда?
6: В «Бункер 919».
7: Надоела рутина? Стрелковый клуб «Бункер 919» – это 2000 метров чистого адреналина. 9 галерей, движущиеся мишени. Приходи и классно проведи время.
8: Звони 230-919.
7: «Бункер 919» – твоя перезагрузка.
9: Салон «Серебра. Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белое сияние.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: И пусть этот день, несмотря на то, что на календаре 31 августа, приносит вам исключительно положительные эмоции. Вы слушаете Красноярск ФМ, спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест», жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Информация на правах рекламы.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем, у каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные – от 5 миллионов рублей и трехкомнатные с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12 mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест» – проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230 2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск ФМ.
2: As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Папа, папа, хочу установить рекорд.
5: О, тогда нам нужно в Форвард и Будэ Спорт.
4: А что это?
5: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
4: Сеть магазинов Форвард и Будэ Спорт.
5: Стиль и комфорт.
6: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
7: ОУ «Экипировка». Центр Будэспорт. Украин 110-246-850-12.
8: Все автошколы одинаковые.
9: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
10: Музыкальные хиты кино, видеоигр и аниме от русского оркестра имени Анатолия Бардина. Гарри Поттер, Властелин колец, Пираты Карибского моря, Звездные войны, Ведьмак, Марио, Покемон, Наруто и другие. 13 сентября. Большой зал филармонии. Билеты на crossfield.ru. 12+.
11: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Ну что, друзья, на связи Всеволод Бельмасов, если что, завтрака чемпионов. Но вот решил я заскочить в студию для того, чтобы у ребят сегодня выездная студия была на максимуме. Да, напомню, что сегодня ребята выехали во вкусные точки, и вам точно понравится, о чем же они будут вещать. Еще и разыграют целых 25 промокодов на бесплатные бургеры. Я думаю, что точно кто-то из вас заберет что-нибудь вкусное. Не отключайтесь, совсем скоро будет продолжение.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Уже сегодня россияне могут поставить себе официальный самозапрет на азартные игры, пишет Техночат. Он оформляется через госуслуги или МФЦ. После этого нельзя будет делать ставки, играть в казино и залах автоматов, а букмекеры и другие легальные площадки обязаны учитывать запрет. Есть нюанс. Передумать через неделю не получится. Минимальный срок составляет 12 месяцев. Снять ограничения раньше нельзя. Россия готова сделать безвиз с Китаем постоянным. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином. Сейчас безвиз между странами действует до конца 2027 года, пишет ТАСС. В России появится госсервис, где можно будет взять питомца из приюта. Об этом сообщается в документе Минцифры. Новый сервис станет частью системы цифровых госуслуг и позволит выбрать питомца из приютов по всей стране, искать пропавших животных, регистрировать ветеринарных специалистов. На реализацию проекта выделят 80 миллионов рублей. Программа охватит 102 региона. Ожидается, что новые сервисы станут доступны пользователям с середины ноября. Сейчас в России действует 819 приютов, где содержатся от 170 до 250 тысяч собак и кошек. В среднем новый дом находят для 30% подопечных. Это около 40-60 тысяч животных в год, пишет «Комсомольская правда». С сегодняшнего дня дачные автобусы будут ходить реже. Количество рейсов сократят на месяц из-за сезонного снижения пассажиропотока. Такое изменение расписания происходит ежегодно с окончанием лета. Актуальное расписание разместили в салонах автобусов и на конечных остановках. Уточнить время движения также можно в центральной диспетчерской службе по телефону 256-84-00 или на сайте МКУ «Красноярск Гортранс», пишут «Горновости». Пляжный сезон в Татышев парке официально закончился. Заходить на пляжи и загорать еще можно, а вот в воду заходить запрещено. Скоро там установят соответствующие знаки. За лето три пляжа Татышева посетили около 220 тысяч человек, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». С начала века мясо курицы стало самым популярным в мире, обогнав свинину и говядину, пишет газета «Ру». Мировое производство курицы выросло по меньшей мере в полтора раза за период с 2006 по 2023 год. Спрос растет как в богатых странах, так и на развивающихся рынках. Причинами называют высокие цены на говядину, богатый белком рацион, расширение сетей быстрого питания и совместимость куриного мяса с кухней практически любой культуры, религии и ценового сегмента. И о валюте. Доллар 86.38, евро 157. Алина Старцева, служба информации.
4: До свидания, лето, до свидания.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня во вторник, 1 сентября, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 12, плюс 14 градусов.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.

Ну что ж, друзья, остаются считанные минуты до того, как мы наконец-таки выходим из студии. Да, действительно, сегодня 1 сентября, Красноярск ФМ, с 17 до 20.00 будет вести прямой эфир из ресторана «Вкусная точка» на Перенсона 4. Поэтому, если будете рядом, обязательно заходите, знаете, где поужинать. Увидимся вживую.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: Сегодня во вторник, 1 сентября, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 12, плюс 14 градусов.
1: Новая музыка в секрет.

0: Красноярске 17.00. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Навигатор.
1: 5:03 в Красноярске. Это антипробочное шоу «Навигатор» на Красноярск ФМ. И, собственно, у нас сегодня расширенный состав. Ну и плюс мы делали маленький анонс, что мы вообще-то сегодня не в своей родной студии. Мы сегодня на выезде находимся, но давайте...
2: Юля Майнгард.
1: Никита Неделин сегодня у нас за кнопочки пульты отвечает. Там где-то еще, говорят, Сева в студии сидит, тоже что-то нажимает. Но это не весь наш состав, потому что у нас есть еще один потрясающий человек с нами.
2: Да, с нами региональный представитель «Вкусная точка» в Красноярске Мария Неудачная.

0: Дачина. Мария, вам здравствуйте еще раз.
1: Привет. Вообще для ресторана, да, это норма, но много чего зависит от погодных условий. То есть прошлое 1 сентября было не такое активное, как сегодня.
2: Подождите, и точка на Перенсона 4. Вот, я же не успел воткнуть вот эту фразу. И чтобы вы понимали, действительно, вокруг нас тут полнейший ажиотаж, тут люди бегают, кто-то вот очень вкусно кушает.
3: Я смотрю и такой, ням-ням-ням,
2: охота очень сильно. Я не могу не спросить, вот 1 сентября или вот преддверие Нового года, что страшнее?
1: Скорее всего, 1 сентября.
0: Даже так?
3: А у вас, наверное, какая-то особая подготовка была, может быть, там, я не знаю, людей больше вывели как-то вот. Или просто морально там готовились, говорили, что все хорошо прошло.
1: Ну, обычно во вкусные точки работают же только студенты, mm-hmm. и как раз-таки студенты выходят на учебу 1 сентября. И 1 сентября по расписанию прикрывается очень сложно. Mm-hmm. И на самом деле 1 сентября – это очень тяжелый день именно для предприятий, для компании.
2: Возможно, там звучит фраза «свистать всех наверх». Очень срочно надо всех.
0: А кто чаще всего вообще во вкусную точку приходит? Там дети, родители, подростки, mm-hmm. студенты?
1: А на самом деле во все предприятия в городе Красноярске приходят, mm-hmm. если в центре это гости Красноярска, офисники, студенты, молодежь, вообще все, кто приходит погулять на набережной, то в спальных районах это больше семьи с детьми. Не знаю, доставки очень часто заказывают именно в спальных районах. Кто-то любит приезжать на автораздачу, кто едет на работу взять кофеёк.
2: Это я.
3: Это удобно.
1: Или кто едет с работы, не хочет что-то готовить.
2: Это тоже я.
3: Это я.
0: Присоединилась к вам.
1: Но именно Перенсона 4, центр города, это, конечно же, те люди, которые гуляют на нашей набережной в центре Красноярска.
0: Ну хорошо, тогда вот у этих людей есть ли какие-то прям самые любимые заказы?
1: Но самые любимые заказы – это, конечно же, наши маркетинговые акции, которые несколько раз в год выпускаются, такие, как вот недавно была Геншин, какие-то наши новинки меню. Все люди следуют трендам и хотят попробовать что-то новенькое.
0: А вот мы, кстати, сегодня тоже будем пробовать, потом расскажем.
2: Мне кажется, вот сегодня должна была, просто обязана была запуститься акция. Сейчас я, конечно, такой маленький кринжовер подгоню, но просто учебный год. 26-27.
3: Зачем ты открываешь
2: вот это? Ящик Пандоры приоткрываю. Вот этот 6-7.
3: Что-нибудь придумается, еще не переживай.
0: А бывает ли у вас такое, что вот, допустим, там компании, не знаю, вот встречи выпускников, и у вас здесь во вкусную точку это проводят?
1: Ну, прям встречи выпускников нет. То есть,
0: ну, или там компания родителей собралась встретиться.
1: Свободные. Uh-huh. Столики мы не бронируем, не занимаем. Как бы, и если приходит большая компания, то она может сесть за любой свободный, удобный столик. Неважно, сколько это будет, 3 человека, 30 или 50.
0: Ну, в общем, нет такой статистики, да? Что...
3: Uh-huh. А я, кстати, люблю, вот мне что нравится, я иногда очень рано, например, бываю в центре, и единственное заведение, в которое могу зайти и позавтракать, это во вкусную точку. Тут точно и кофе, и мне очень нравится завтрак, и я всегда очень жалею, что у него такое небольшое время работы, ну, то есть что его нельзя попозже взять, потому что мне очень нравится прям.
2: Я думаю, что наши слушатели точно поняли, что сегодня у нас будут очень вкусные рассказы и точка. Но давайте немножечко расскажем как раз-таки о тех трендах и о тех новинках, которые появляются. И мы не можем рассказать о том, что радует детей, потому что сейчас во вкусной точке появились новинки со смешариками.
3: О, это супер.
2: Между прочим, можно взять Kids Combo, это бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. А на десерт мороженое Ice Deluxe карамель маршмеллоу из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом и пакетиком голубых и розовых маршмеллоу.
0: Вот давайте на моем ребенке сегодня это и испробуем.
2: Попробовать это можно, например, по пути на Волочаевскую можно заскочить 44, Молокова 43 или Партизана Железняка 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей, Kids Combo от 329. Подробности и актуальное предложение в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+, ООО, система ПБО, город Москва, УГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Петрович, давай в выходную на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни. Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро! 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 2-300-919.
5: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
7: Папа, хочу установить рекорд.
8: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будда Спорт».
7: А что это?
8: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
7: Сеть магазинов «Форвард» и «Будда Спорт».
8: Стиль и комфорт.
9: Весь ассортимент на сайте buddasport.ru.
10: О, экипировочный центр «Будда Спорт». УГРН 110-246-850-12.
11: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
12: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
13: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: маршрут построен.
1: Навигатор. На часах в Красноярске 17:17, и мы продолжаем наш вкусный эфир, потому что мы сегодня находимся в потрясающем месте на Перенсона 4, собственно, во вкусная точка. И если вдруг кто-то не понимает, кто мы такие, это антипробочное шоу «Навигатор» на Красноярском ПМ. Ром Бутанаев здесь.
2: Трегова.
3: Юля Майнгард.
1: И Никита тоже, если что, здесь присутствует рядышком. Просто мы отобрали у него микрофон и отдали нашему потрясающему гостю.
3: Да, с нами региональный представитель «Вкусная точка» в Красноярске. Мария Неудачна. Мария, вот расскажите, как выглядит вообще ваш рабочий день в такой вечер, в такой оживленный? Вы зачем больше следите там за командой, за состоянием зала, за клиентами?
2: Конечно, самое главное для нас – это наши гости, mm-hmm. чтобы они все были сыты, довольны и уходили с прекрасными впечатлениями. Конечно же, мы не забываем про безопасность пищи. Это также, ну, наш приоритет. И мотивация нашей команды для того, чтобы они были живые, активные в течение всей своей рабочей, даже такой тяжелой смены.
3: А как вы их мотивируете? Давайте, все получится.
2: Конечно, вы такие молодцы.
1: Ремнем.
2: Мы совсем справимся, еще чуть-чуть там. До конца смены осталось 2 часа. Давайте, крепитесь, сейчас нам выйдут на помощь, помогут.
1: Часть команды, часть корабля. Ну что, вот.
3: Ну да.
2: Здесь, да.
1: Я, кстати, вот не могу не спросить, раз уж мы про команду заговорили. Во-первых, давайте отдельно отметим одного из сотрудников, который действительно мы... Ну, это, во всяком случае, человек, которого мы точно видим, потому что он по залу бегает и делает так, чтобы все было чистенько, красивенько. Поэтому Андрею отдельный респект. Ну, а во-вторых, все-таки хочется вот спросить. Мы говорили о том, что большая часть сотрудников — это все-таки, наверное, студенты, да? Угу. И вот для тех студентов, которые приходят во «Вкусная точка» работать, есть ли какая-то перспектива карьерного роста? Или, может быть, вы на своем личном кейсе можете рассказать о том, как вот вы развивались в компании?
2: Да, конечно. Сначала расскажу про студентов, про ребят, которые здесь работают. У нас в Красноярске есть прекрасный университет, который обучает технологов общественного питания. И практически все они работают в наших предприятиях. Ну, по крайней мере, в этом точно. И все ребята, пока совмещают учебу и работу, работают просто работниками, либо там наставниками. Как только они получают диплом, они сразу максимально движутся по карьерной лестнице, становятся там менеджером смены, менеджером участка, и потом уже можно и дальше и до директора. Я сама заканчивала этот университет, пошла работать в компанию практически, ну, сразу как закончила. Но я не была работником, я сразу пошла на должность менеджера-стажера. Работала в городе Новосибирске, потому что в Красноярске еще «Вкусная точка» не было. Я открывала первые рестораны в городе Красноярске. Вот этот ажиотаж, куча людей, нам ломали двери, все хотели попробовать наши чизбургеры. И буквально через 3 года я уже стала директором.
1: А есть вот, есть некая, вот раз вы открывали первый ресторан здесь в Красноярске, вот сейчас вы приезжаете на свои вот эти вот предприятия, такие, мое родное.
2: Я работала почти во всех предприятиях в городе Красноярске, да, я открывала Молокова, на Перенсона, вот сейчас, где мы здесь находимся, и тоже мой ресторан, который я лично открывала, это «Авиаторов 60».
3: Mm-hmm.
2: Ну, а сейчас это все мои предприятия, которыми я очень горжусь.
3: Слушай, как хорошо звучит, все мои предприятия, да? Ну, а что вот, давайте так, не самого трудного в работе директора, а наоборот, вот что вас больше всего может порадовать? Что должно такого произойти?
2: Видеть довольных гостей. Видеть, что они к нам возвращаются. Команда, которая приносит результат. Mm-hmm. У каждого предприятия же тоже есть свои KPI, которые нужно выполнять. И когда эти KPI выполняются благодаря твоей команде, то ты сидишь такой вдохновленный и думаешь, вау, как это круто.
3: Ну, а вот на ваш взгляд, почему классно работать именно вот здесь, на Перенсона 4? Ну, такие несколько плюсов.
2: Работать одинаково во всех предприятиях. Mm-hmm. То есть условия труда везде одинаковые, но это мое последнее предприятие в роли директора. Я создавала здесь команду. Команда здесь очень крутая. Результаты предприятия очень крутые. Гости довольные. Мы находимся в центре города Красноярска, в таком прекрасном здании стеклянном, которое, наверное, единственное во всей России. Это и есть плюсы работы.
3: Ну и давайте так вот, представьте, что нас сейчас слушает человек, который здесь, на Перенсона 4, вообще ни разу не был еще в этой точке. Почему стоит заехать? Такой небольшой блиц.
2: Вкусная еда, приятные впечатления, классный дизайн, детская комната, в которую можно приехать со своим ребенком, вкусный ароматный кофе, горячие бургеры.
3: Ну и два этажа стеклянных практически. Вид на город, мне кажется, да, классная атмосфера.
2: Дизайн, конечно, сюда люди приезжают даже фотографироваться просто.
1: Я на самом деле думаю, что нет ни одного человека, который еще не побывали здесь. Я на этом, думаю, можно сказать спасибо вам за приятное общение. Ну и, собственно, хочется пожелать вам хороших посетителей, естественно.
2: Спасибо.

0: реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Мурр. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Перемены одобрены. Квартиры для людей одобрены котами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ООС и Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Навигатор.
1: 5:29 в Красноярске. Это по-прежнему антипробочное шоу «Навигатор». У микрофона Рома Танаев.
2: Ань Трегубова.
3: Юлия Майнгард.
4: И Никит Неделин.
1: И вот этот самый человек, который пытается сломать себе микрофон. Я напоминаю, что у нас продолжается выездная студия. Мы находимся на Перенсона 4 во Вкусной. Точка. И, если честно, я не знаю, как вы. Я жду очень сильно момента, когда мы тоже покушаем.
3: Дайте, пожалуйста, паузу.
1: Мы, собственно, думаете, за деньги работаем? Нет, сегодня за еду. Красота.
3: Нравится.
1: Да, слушайте, я не могу не сказать о том, что сегодня действительно 1 сентября, огромный наплыв и здесь, тех самых школьников. Но я сегодня, вот как человек, у которого двое детей учатся в школе, я сегодня на линейке побывал, кстати, которую вел один из наших коллег, Александр Белов. Посмотрел за всем этим происходящим.
2: Сейчас уже на линейке приглашают ведущих. Это что такое?
1: Я тебе больше скажу. Я тебе больше скажу, что я сам несколько лет подряд вел линейки в нашей школе, но потом я благополучно оттуда свинтил.
3: Я думала, что этим занимается директор. Нет?
1: Нет.
3: У меня было так, по крайней мере.
2: Методист хотя бы какой-нибудь по концертной работе.
1: Слушайте, вы когда последний раз на линейках вообще были?
3: Очень давно.
1: Но тебе предстоит уже
3: в следующем году.
1: Сколько лет?
3: 6.5.
1: А, ну все, то есть годик остался, да, получается. Тебе мимо.
4: Никита, у тебя 2 года еще.
1: 2 года ждать этого момента. Ну, слушайте, потрясающе, клево. И опять же, здорово наблюдать за школьниками, потому что действительно все такие красивые, заряженные.
2: Ну да, счастливые все сегодня такие ходят по улице, тоже смотришь, идут такие в черно-белом.
1: Хотя кого я обманываю? Я, знаешь, я у своего спрашиваю, ну, что ты рад в школу? Он такой, нет. Понял, спасибо. Вот и поговорили.
2: Они еще не знают, что это лучшее время в их жизни.
3: Ну, я вообще обалдела от того, что, ну, от этого факта, что в школу пошли дети 2019 года рождения.
1: А мы уже говорили на эту тему, что те самые ковидные дети добрались до школы. Насколько быстро летит время?
2: Стремительно.
3: Нет, но у вас есть какие-то вообще такие школьные воспоминания, которые вот остро засели?
1: Слушай, да я в целом как бы школьные годы вспоминаю с диким удовольствием, потому что, и, ну опять же, какие-то знания, знакомства, первое вот любовь. Вот это вот все. Это было хорошо.
2: У меня тоже как-то все очень здорово было в школе. Причем первые 3 класса начальные у меня была экспериментальная программа. Это была школа при детском саду. То есть мы технически ходили в детский сад, но там была школа. И получается, с нами реально по-прежнему как с детьми разговаривали. Мы там какие-то домики делали, совечков делали. Короче, это было все так круто.
3: Мне
2: кажется,
3: идеальная адаптация.
2: Да, нас так мягко погружали в школьную программу. Это было супер круто.
1: Меня в 1 классе просто на парашютке в школу кинули и сказали, выжить. Живая, я говорю, ну все, хорошо, я понял.
4: Через 10 лет выйдешь.
1: Да. Ну так и случилось. Зато я готов вообще ко всем ситуациям жизненным, которые могут происходить. Ну и давайте еще раз напомним о потрясающих новинках от места, в котором мы находимся, «Вкусная точка». Информация на правах рекламы. Вот, например, если хочется не просто перекусить, а вот прям нормально поесть, то ловите новинку во «Вкусной точке». Это Big Chicken Burger кунжутный. Мягкая булочка, сочная куриная котлета в хрустящей панировке, 3 ломтика нежного сыра эмменталя, свежий томат, салат и жареный бекон. А главная изюминка что? Нежный кунжутный вкус, который идеально сочетается с курицей. Получается сочно, хрустяще и очень сытно. А где же можно взять? Можно заехать по пути на Красавцев 195, Авиаторов 60 или к нам вот на Перенсона 4. Удобно взять с собой и продолжить маршрут. Цена от 389 рублей. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастные ограничения 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102-770-025-17-54.

0: И пусть этот день, несмотря на то, что на календаре 31 августа, приносит вам исключительно положительные эмоции. Вы слушаете Красноярск ФМ, спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест», жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Информация на правах рекламы.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем, у каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные – от 5 миллионов рублей и трехкомнатные с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12 mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест», проектная декларация на сайте nas.dom.ru.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Завар в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Салон «Серебра. Белое сияние». Большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
2: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети Губернские аптеки. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ Губернские аптеки 118 246 875 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Здесь налево или направо. Навигатор.
7: 5 часов и 44 минуты в Красноярске. Это антипробочное шоу «Навигатор». Мы продолжаем вещание. Ром Бутанайф у микрофона.
8: Нет, что-то раньше время стартануло.
9: Никит Неделин.
8: Юля Майнгард.
7: Да, у нас вот такая потрясающая четверка сегодня.
9: Четверка и точка.
7: Да, я просто напоминаю, вот Никита не просто так сказал про и точка, потому что сегодня у нас выездная студия. Мы находимся на Перенсона 4 во вкусной точка.
9: Прикинь, бы просто сказал. Ну, чисто вот настроение такое.
7: Ну, бывает
9: просто
7: такое.
9: Просто что-то ляпнуть.
7: Так, смотрите, вкусные истории хочется рассказать. И опять же, вот и 1 сентября, да, и вот эти школьные какие-то истории. В общем, все вперемешку. Смотрите, вот чем вас кормили в школе?
9: Ну, пицца круглая.
7: Не, ну
9: конечно.
7: Пицца это базовая, это самая.
8: Я всегда булочку с чаем брала. У нас были вкусные такие булочки и брала. За 3 рубля.
10: У меня были переваренные макароны, вот это вот подлива.
9: Кем-то переваренные.
10: Это неприятно сейчас было. Ну и котлетка.
9: Клейстер вот такой, да?
7: Ты приходишь, там эта вот большая вот эта женщина стоит такая, у нее переваренные макароны, и она кормит тебя как голубка. Как голубка, знаешь, такая изо рта в рот.
9: Татьяна Степановна, что вы делаете? Я перевариваю макароны.
7: Не, я просто к чему? Вы просто вот вдумайтесь, в какое время живут наши дети, да, которые вот сейчас идут в школу. В Татарстане школьников будут кормить очень интересное меню. Смотрите, уже с завтрашнего дня, значит, в меню появятся итальянские супы, равиоли с мясом, паста римские каникулы. Как вам такое вообще?
9: Подожди, а это где?
7: В Татарстане.
9: А эчпочмак где?
7: Вот все.
9: Где чак-чак? Вот это все. Это куда?
10: Я не знаю. Так а там же будут еще дни традиционные как раз кухни.
7: А да?
10: Да.
7: Не, ну это здорово.
8: А за что их так кормят? Я даже сейчас не всегда так ем.
7: Да не, но у них на самом деле вот тематические дни действительно с дегустациями различных национальных блюд. И татарская кухня тоже когда-то будет. Ну а знаете, что прикольно? Стоимость, вот это потрясающая, 93 рубля всего.
8: Все вместе?
7: Можно я в татарскую школу сгоняю?
9: Типа римские каникулы за 93 рубля.
7: Неплохо.
9: Вообще приятно.
10: А вы помните, как в школе были? Платники едят кошерно отдельно, бесплатники, ну там отбросами какими-то, да? Бывало такое у вас?
9: Нет, у нас такого не было.
10: Я сейчас вот Дивногорскую школу, да, немножечко принизила.
8: Еще я сказала, что это была Дивногорская школа.
10: Было хорошо,
7: я вам так скажу. Очень здорово, что ну хотя бы до 4 класса сейчас, да, в наших школах детей кормят бесплатно.
8: Ну это правильно.
7: Ну, вроде кормили, во всяком случае, еще в том году.
9: Но не римские каникулы.
7: То есть, меня просто немножко подраздражает, что у меня старший идет в 6 класс, и мне уже второй год придется платить за еду. Но младший пока нормально
8: проскакивает. Давай с собой что-нибудь.
7: Не.
9: Ему
7: это готовить надо, ты что?
8: Тогда плати.
7: С ума не сходи.
9: Короче, лучше круглой пиццы школьной ничего нет.
10: Согласна, да. Но еще у нас на углу школы был ларек. И вот лучше ларька, и его ассортимента не было.
7: Не рассказывай про ларек и угол школы. Не надо.
9: Я лучше расскажу немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, ваш ремонт существует только в планах, то фестиваль «Сейчас квартира» поможет разобраться вообще, с чего начать, как подготовиться. В готовых квартирах, шоурумах SM-City дизайнеры расскажут о планировках, материалах, свете, зеркалах, текстиле. В лектории можно будет узнать о дорогих ошибках ремонта, тех, которые обычно замечают, когда уже все сделано, все закончено, такие ай-ой, чтобы вот такого не получилось. На выставках партнеры фестиваля покажут мебель, светильники, отделочные материалы и интерьерные решения. И пока взрослые выбирают идеи для будущего дома и знакомятся с готовыми квартирами, дети смогут поиграть с аниматорами, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть шоу мыльных пузырей.
7: Wow.
9: Для всей семьи. Фестиваль пройдет в сентябре в Новом Академии, Белом квартале на Свободном и Сити квартале Окта. Полная программа и условия участия на smdfcity.ru в разделе фестиваля «Сейчас квартира». Вход свободный, 0+, возрастные ограничения. Застройщик ООО «СЗ Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Отдохнем немного и вернемся.

0: Зарегистрирован Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Здравствуйте. С сегодняшнего дня владельцы кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов должны будут провести их маркировку. Новые правила коснутся как фермеров, так и жителей, которые держат птицу для себя. Пользователи соцсети отреагировали на новости о госучете домашней птицы с юмором. Кто-то пришел с курицей в МФЦ, кто-то предлагает своим пернатым установить мессенджер Макс, сообщает ТВК. Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Он выступал за сборную с 2005 года, провел более 207 матчей и забил 125 голов. В 2022 году он стал победителем чемпионата мира. Месси признался, что решение до сих пор причиняет ему боль. «Я опустошил себя, у меня больше нет ничего, что я мог дать», — написал он, пишет ТАСС. В Красноярском крае в третий раз проведут краевую викторину. В этом году ее посвятят истории и культуре народов региона. Первая такая викторина прошла в 2020 году во время голосования по поправкам Конституции. Тогда вопросы были связаны с правовой тематикой. В 2024 проект посвятили 90-летию Красноярского края. В этом году участникам предложат 5 вопросов. В примерах Масленица, национальный состав края, Иван Ярыгин, Василий Суриков и история енисейского казачества. Викторина пройдет 18-20 сентября. Заполнить один бланк сможет совершеннолетний гражданин России, который живет или временно находится в Красноярском крае. Организаторы заявили 369 подарков. 3 квартиры в Красноярске, 6 отечественных автомобилей, 360 гаджетов. Победители определят 19, 20 и 22 сентября, сообщает «Проспект Мира». Стало известно, когда и почему россияне чаще всего уходят на больничный. 27% всех случаев за неделю приходится на понедельник. Второе место занимает пятница, показало исследование компании «Стахановец». Среда стала самым здоровым днем с минимальным числом новых больничных. Интересно, что за 3 рабочих дня до начала планового отпуска количество больничных возрастает в среднем на 40% по сравнению с обычными буднями. После возвращения с отдыха всплеск заболеваемости также наблюдается, но это связано с акклиматизацией. Эксперты отмечают, что люди берут больничный перед отпуском не из хитрости, а потому что физически не могут дотянуть до отдыха в рабочем состоянии. В период отчетов больничных становится меньше на 20%. Сотрудники мобилизуются и работают на пределе, пишет газета «Ру». И о валюте. Доллар 86.38, евро 157. Алина Старкова.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: Сегодня во вторник, 1 сентября, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 12, плюс 14 градусов.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио. Красноярск FM.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Навигатор.
1: 6:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Аня Трегубова.
3: Юля Майнгард.
4: Подождите, я тоже здесь, я просто ем.
2: Ворвался, не смог.
1: Это антипробочное шоу «Навигатор». Да, мы сегодня на выездной студии, мы сегодня в гостях на Перенционной 4 во «Вкусно и точка». Вот здесь, на втором этаже, сидим, на всех смотрим, вкусно едим.
2: Нам уже вкусно, да.
1: Болтаем, общаемся. В общем, осень, начинаем классно. И у нас сегодня гости. Рома, прекрати размахивать картошкой фри перед моим лицом. Я нервничаю, понимаешь? Я хочу прям сорваться. И время пообщаться с нашим гостем.
3: Да, сегодня у нас в гостях старшие смены во «Вкусная точка» Никита Тверетнев. Никит, привет еще раз.
5: Всем здравствуйте.
1: Никит, подскажи, я на правах тезки начну. Расскажи, как проходит рабочий день вообще сегодня? С какого момента вообще начинается вот такая вот динамика, движ? И в какой момент, понимаете, все, ресторан в ритме?
5: Ресторан у нас всегда в ритме. Мы только в ритме работаем. Сегодня... Ну, с 12 часов уже все пошло, как закончились первые линейки, все, мы уже за работой.
1: То есть китс-комбо полетели.
5: И не только, не только китс-комбо, да.
1: Вот, а вообще, что входит в работу менеджера зала? Это что, про гостей, про команду или про умение, вот как концерт «Ласкового мая» в 90-е, быть во всех местах одновременно?
5: Да, это именно ты такой дирижер, получается, пришел, подготовил себе всех, оркестр свой расставил. Смотришь за работниками, выбегаешь в зал, все, с гостями общаешься, здороваешься, постоянно приветливый, добрый, гостеприимный, чтобы хотелось у нас покушать вкусненько. Вот. Ну и плюс смотришь, как у тебя работает вообще вся твоя смена, как она взаимодействует друг с другом, все ли у них хорошо у самих, все ли у них получается. Если нет, подгоняешь, помогаешь. Все, вот такой спектр обязанностей.
2: А как-то особо заряжались сегодня? Ну, что-то какие-то особые вот слова все-таки
1: есть.
2: Ну,
1: так вот ладошка на ладошку.
2: Ну, да, давай, да, команда. Да.
5: Перекрестились и с Богом.
1: Нормально, всегда работает.
3: А как-то меняется настроение посетителей вот 1 сентября? Замечаете ли разницу?
5: Ну, детишки немножко грустные иногда бывают.
1: Но потом поедят вкусно.
5: Но поедят вкусно, да, и все веселые.
1: А у вас как, больше какого-то, больше настроя или просто это стандартный рабочий день и настраивается как обычно?
5: Ну нет, он безусловно не стандартный, потому что 1 сентября все же поток гостей обычно больше, чем в любой другой день. Но мы все готовы, заряжены, у нас такой дружный очень коллектив, нам очень нравится здесь работать, поэтому мы там тоже шутим, прикалываемся, работаем в таком темпе.
2: А вы вот... сказали про, что здороваетесь с посетителями, у вас прям есть какие-то постоянники, допустим, там, о, привет, там, Кирилл.
5: Да, безусловно, конечно, постоянники есть, частенько люди. У нас есть одна женщина, каждый день к нам заходит, берет салатик, чизкейк, мы ее заказ уже знаем наизусть.
2: А, как вы уже издалека,
5: Конечно, и зовут ее Ангелина, мы уже с ней здороваемся.
2: Знаем, Ангелина, она... привет.
5: Знаем, как она день проводит, но часто занимается здесь напротив, в тренажерном зале, знаем. Знаем ее заказ уже вот и до, как его комплектовать, как она любит, все, ей готовим.
3: Мы знаем,
5: постоянно...
3: где Ангелина живет.
2: Немного так.
1: Ангелина, мы знаем ее снилс.
3: А есть ли какие-то вот вопросы, которые гости задают вам очень часто? Ну, может быть, это, по вашему мнению, какие-то максимально глупые вопросы, но все-таки.
1: А что у вас вкусное, например? Такое спрашивают?
5: Да, конечно. Часто заходят люди, которые не знакомы с нашим меню. Еще чаще, которые не знакомы, что мы «Вкусная точка». Такие тоже часто бывают. Подходят, спрашивают, а как? А вот был Биг Мак раньше, как теперь это называется? Вот это, наверное, самый частый вопрос. После вопроса, где здесь у вас туалет, конечно.
2: Что-то. А вот, наверное, еще спрашивают, что заказать. Вот у вас есть, что вы лично рекомендуете, что-то самые любимые ваши позиции, например, которые вы бы порекомендовали людям?
5: Конечно, все кушайте Гранделюкс. Самое лучшее, что есть «Вкусная точка», Гранделюкс. Мой любимый бургер лично.
1: Все, если что, приходим, говорим, либо мне как Ангелине, либо мне как Никите.
2: Две позиции.
1: Либо как Никите. Да, возьмем небольшую паузу, но напомним, что можно отправиться, например, в путешествие, но именно по городу, но не остаться без любимого вкуса. Если захотелось чего-то горячего, сытного, знакомого, закажите ночную доставку «Вкусная точка» прямо домой. Как раз-таки Грант или Гранделюкс соусом томатный релиш. Сочный бифштекс из натуральной говядины, сыр чеддер, жареный бекон, свежие овощи, маринованные огурцы и яркий томатный соус, как вариант позднего ужина. Ничего не забыл, по-моему, все правильно перечислил.
5: Вообще,
1: да?
5: Прекрасно, да, все верно.
1: Ночь, не знаю, работа, учеба, неважно, что у вас, вкусный повод найдется всегда. Вкусная точка, ночная доставка уже в Красноярске. Подробности, условия оформления заказа, стоимость сезона доставки в приложении «Вкусные точки» и на сайте вкусная.ру. 6+, возрастные ограничения, ООО «Система ПБО» город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
2: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
3: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
5: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
7: Из Красноярска.
8: Для Красноярска.
9: Здесь налево или направо. Навигатор.
10: 6 часов и 15 минут.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.18. Красноярский антипробочное шоу «Навигатор» Никита Неделин.
4: Интригово.
1: Юлия Майнгард.
3: Добрый вечер. Рома, помаши всем, пожалуйста. Да, он здесь. Все нормально, все хорошо у человека.
4: Он
3: ест. Итак, мы продолжаем вещать из вкусной точки на Перенационной 4 и продолжаем общаться с гостем, с нашим.
1: Да, у нас в гостях старший смены «Вкусная точка» Никита Тверетнев. Никита, еще раз привет.
5: И снова
3: привет.
5: Всем здравствуйте.
3: Добрый вечер. Итак, смотри, а вот наверняка же у вас есть какие-то, скажем так, ритуалы, как вы поддерживаете друг друга, потому что, ну, бывает прям за пара, аврал, и вот такой командный дух нужно вот поддерживать как-то. Вот какие у вас есть секреты для всего этого?
5: Слушайте, такой, ну, интересный вопрос на самом деле, просто у нас командный дух-то сильно не падает, знаете, мы, ну, есть хитовые какие-то песни у нас, знаете, вот такие.
1: Например?
4: Интересно.
5: Например, ну, очень сильно нам нравится работать под «Сквозь бабы». Мы частенько его включаем. Это такая, знаете, заряжающий нас исполнитель. Вот за пара включили его, и под, значит, его веселые песни пошли работать быстрее.
3: Выдохнули и погнали дальше.
5: Да.
3: Нормально.
4: А вот когда работаете, обычно как это бывает? Ну прям работа-работа, серьезно, все там ходят, делают свои дела, или может где-то там шутите, юморите, какие-то подкольчики легкие друг другу делать?
5: Нет, легкие подкольчики, конечно, есть.
4: И у нас они легкие есть, да? Там.
5: Все же хорошее настроение должно всегда на смене присутствовать, поэтому иногда в шуточку можно друг друга и подколоть, конечно. Вот.
1: Как понять, что вот человек является хорошим сотрудником, то есть он как-то внимателен к гостям, у него высокая скорость, или какие еще показатели?
5: Да, конечно, безусловно, он должен быть обязательно гостеприимный, то есть у нас это одно из самых важных направлений, гости должны всегда быть у нас как дома, можно сказать, как будто бы они пришли домой, вкусно накормили, они довольны и пошли дальше по своим делам. Поэтому, безусловно, первое, что мы хотим видеть от наших работников, это, конечно же, гостеприимство. Вот, ну и скорость обслуживания тоже присутствует, тоже это один из важных показателей. Он должен еще быстренько у нас шевелиться, бегать. Ну и надежность, безусловно. То есть не надо нас подставлять, мы очень сильно расстраиваемся из-за этого.
1: Ну, я так понимаю, что вот у вас рабочая команда, это вот прям семья, да?
5: Ну, мы больше стараемся, знаете, как все же относить себя к такой бизнес-структуре. Но такие небольшие, такие легкие семейные узы у нас тоже прослеживаются.
3: Никита, а подскажи еще, пожалуйста, вот что именно тебе нравится в работе именно вот этой точки на Перенционной 4?
5: Коллектив. Очень сильно нравится наш коллектив. Он такой достаточно молодой, дружный, веселый, очень активный. Мы часто вне рабочее время с разными компаниями тоже встречаемся. Там в настольные вечера играем, куда-то ходим, кино, летом куда-то выйти отдохнуть. Ну, то есть вот такое. Мы очень-очень дружный коллектив.
1: А есть ли вот какие-то любимые моменты в смене? Ну вот, допустим, я там не знаю, в 12 часов у нас что-то происходит.
5: Зал закрывается.
3: Наше любимое время. Мы скоро пойдем домой, порадовали людей, порадуем себя. И, Никит, давай финальный вопрос. Смотри, если бы вот тебе нужно вот одним предложением пригласить всех прийти сюда на Перенационную 4, вот что бы ты сказал? Как бы ты пригласил всех?
5: Как бы я всех пригласил, я вас очень сильно всех жду. Практически каждый день на смене буду дарить вам улыбки, вкусные бургеры, вкусную картошку, вкусное все.
1: Вкусно, Никита, вот точка. Можно к тебе лично прийти?
5: Конечно.
1: Заходишь с ноги, такой, я к Никите. Да.
5: Конечно.
4: А мне кажется, очень приятно, чтобы тебя запомнили вот как Ангелину, и потом в дальнейшем рассказывают, приходят ко мне ребята, такие классные, я их обожаю.
3: Да,
4: вот прям круто.
3: Мы знаем, как
4: да.
3: Надо. У нас, ну, точнее, мы у Никиты в гостях, Никита, у нас в эфире в гостях старший смены «Вкусно» и точка на Перенсона 4. Никит, спасибо тебе большое,
5: спасибо,
3: а мы
5: вам.
3: Продолжаем двигаться дальше.
2: Реклама. Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
6: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
7: Понятно.
8: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
0: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Ну что, куда сегодня? Опять в кино или в боулинг 10-й раз?
10: У меня есть идея. Поехали туда, где настоящий драйв.
9: Это куда?
10: В «Бункер 919».
11: Надоела рутина? Стрелковый клуб «Бункер 919» – это 2000 метров чистого адреналина. 9 галерей, движущиеся мишени. Приходи и классно проведи время. Звони 2-300-919. «Бункер 919» – твоя перезагрузка.
12: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евеломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Продолжайте движение. Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
1: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: И пусть этот день, несмотря на то, что на календаре 31 августа, приносит вам исключительно положительные эмоции. Вы слушаете Красноярск ФМ, спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест» – жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
3: Информация на правах рекламы.
0: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем, у каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные – от 5 миллионов рублей и трехкомнатные с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12 mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест» – проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
4: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети Губернские аптеки. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ Губернские аптеки 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Акция действует до 30 сентября.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Хотел время отмотать назад, а не получилось. 6.43 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Ань Трегова.
3: Ром Бутанаев.
2: Юля Майнгард.
1: Добрый вечер.
3: Привет.
1: Здравствуйте.
3: Итак, давай напомним еще разочек нашим слушателям о том, что мы находимся на Перенцона 4 во вкусной точке, и наш вкусный эфир продолжается. Если честно, у меня состояние такое, я поел, и у меня же есть такая фишка покушать
2: состояние
3: и,
2: я поел.
3: И отключиться. Вот, поэтому я немножко отключенный, но если вы хотите дойти до такого же состояния, как я, то давай, вот, Никита, расскажем о том, что у нас есть сюрприз. Если быть точнее, то 25 сюрпризов.
1: 25 сюрпризов.
3: И, ну ладно, не у нас, а у вкусной точки.
1: Через нас передали просто.
3: Давай скажем, что это за сюрприз, пожалуйста.
1: Ну, это двойной чизбургер.
3: Да, двойной чизбургер, который может достаться кому-то из вас. Причем у нас есть промокод.
1: Кодовое слово.
3: Это слово, но не одно, два
1: словосочетания.
3: Да, смотрите, словосочетание «двойной чизбургер». Mm-hmm. Его нужно отправить к нам в мессенджер Макс по номеру телефона 8-933-333-2-962. И вот, собственно, первые 25 человек, которые отправят вот это словосочетание «двойной чизбургер», тем этот промокод и достанется. Что дает этот промокод? Расскажи.
1: Ну как, вы можете с этим промокодом прийти в любой ресторан «Вкусной точки», да?
3: No.
1: И забрать чизбургер, двойной чизбургер за 1 рубль.
3: Ой,
2: супер.
3: Это, ну, во-первых, супер. Это двойной супер,
2: это вкусно,
3: получается.
2: Да?
3: Супер. Во-вторых, это вкусно и точка. Поэтому я думаю, что, ну, действительно стоит этой возможностью воспользоваться.
1: Итак, еще раз напоминаю. Да. К нам в МАКС 8-933-333-2-962.
3: Первые 25 человек, которые воспользуются этой возможностью, собственно, получат этот самый промокод «двойной чизбургер» за 1 рубль. Кайф.
1: Все, классно.
2: Полетели.
1: Куда летим?
2: В наш МАКС.
1: Естественно, вы уже туда. Кстати, вы в курсе, что любимые чипсы могут раскрыть ваш психотип?
3: Да ты чё?
2: Вот это интересно, ну-ка давай.
3: Смотрите, например, я зеленый лук.
1: Значит, смотрите, пока все нормально.
2: А я томат.
1: Лейс, например, с солью выбирают шизоиды.
3: Я так и думал.
1: Причем авторы, ну какие-то авторы так заявляют. Такому человеку не нужны яркие вкусы и впечатления, ему хватает тишины. Идеальный сценарий – съесть пачку в одного в темноте, чтобы вообще никто тебя не видел.
3: И на даче, где никого нет, да?
1: Конечно,
2: это идеальный сценарий, когда ты мать.
1: Корейские снеки в яркой упаковке – это выбор нарциссов.
3: Но
2: это что-то хитрое, да?
1: Естественно. Вкус там роли вообще не играет. Будь там сушеный бамбук, хоть топинамбур, вообще не важно. Главное, такой красивый кадр для интернета. Принглс с любым вообще вкусом.
3: Ну, с паприкой нормально.
1: Берут перфекционисты или люди с ОКР. Они получают удовольствие не от вкуса, а от того, что чипсы лежат ровненько, столбиком, вот так вот, один на другом.
2: И они же идеально на язык ложатся.
1: Девы, одним словом. Что тут сказать? Я уже разбираюсь просто, понимаете? Большую пачку любых вообще, но XXL, вот эту, знаете, кинопачка здоровая. Покупают тревожники. Берут не от голода, а на всякий случай, если вдруг кто-то придет. Вдруг не хватит, вдруг что-то
3: еще. Лучше больше, чем не хватило.
1: Да, в общем, это не только с чипсами работает.
3: Не, но в этом есть тоже какая-то логика.
1: Ну, конечно. Вот. Но я думаю, что к этому можно относиться. Ну, не прям серьезно, но, возможно, какие-то черты характера подходят.
2: Это, знаете, когда в твоем партнере все идеально, и вот на этом он споткнулся, все, пазл рассыпался.
1: Но он любит Принглс. Все, red flag, извините. Извините, пожалуйста. Ну и немного полезной информации на правах рекламы. Когда вот квартиру выбирается, хочется увидеть же не только планировку, но вообще сам дом, как выглядит подъезд, парадный вход, двор, парковка и вообще путь до квартиры. SM City проводит рум-туры по сданным своим сити-проектом. На экскурсию можно зайти в готовую квартиру, посмотреть благоустройство, двор закрытый, входные группы и вообще дом вживую оценить. А если времени на экскурсию нет, просто заходите smdcity.ru, там каждый месяц публикуют подборку квартир месяца со спецпредложениями.
3: Кайф!
1: Она обновляется в конце месяца, 30 дней действует на сайте. Также можно узнать даты ближайших рум-туров, чтобы уже лично записаться. 0+, возрастные ограничения, застройщик ООО СЗ «Новый город». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Отдохнем немного, а вы пока пишите «двойной чизбургер» нам в МАКС.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Здравствуйте. Водительские права и СТС разрешили показывать инспекторам через МАКС, пишет «Лента дня». В ближайшие месяцы автомобилисты смогут не предъявлять физические документы. Электронные версии в национальном мессенджере приравняли к бумажным. Фейковые школьные электронные дневники начали создавать жулики для обмана россиян. Ссылки на них кидают в родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов, рассказали эксперты. Авторизация в них дает аферистам учетные данные пользователей. Также работают ссылки на сервисы для якобы оплаты кружков и внесения взносов за школу, на приложения с расписанием уроков и другие. Поэтому приложения нужно ставить лишь из официальных магазинов и проверенных источников. Будьте бдительны, пишут новости. Почти 40 тысяч сайтов с опасными БАДами заблокировали в России, пишет газета «РУ». В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эксперты каждый день проверяют объявления и карточки товаров, а также страницы интернет-магазинов. 40 тысяч сайтов продавали добавки, которые не имели госрегистрации и были опасны для здоровья, отметили в ведомстве. Ранее стало известно, что БАДы с наркотическим веществом сибутрамином в составе начали продавать в интернете под видом детских игрушек. За 9 месяцев этого года 133 лица привлечены к административной ответственности за незаконный сброс отходов в неспециализированных мест накопления отходов. Сумма наложенных штрафов почти 3 миллиона рублей. В большинстве своем это те места, на которые систематически поступают жалобы жителей, что их контейнерные площадки стали местом притяжения проезжающих мимо автомобилей, пишут новости Красноярска. Красноярский пост номер один, первый в России. Наши ребята победили на всероссийском слете пост номер один. Об этом в своих соцсетях рассказал Сергей Верещагин. Это главное соревнование для участников почетного караула. В этом году за победу боролись более 450 человек со всей страны и из республики Южная Осетия. Два дня участники показывали строевую выучку, выправку и умение обращаться с оружием. Состязание оценивали представители 154-го Преображенского и Президентского полков. Поэтому победа на таком слете – это признание высокого уровня мастерства. Сергей Верещагин поздравил команду с заслуженной победой и поблагодарил наставников за подготовку. И о валюте. Доллар 86.38, евро 157. Алина Старцева, служба информации.
8: Пусень к нам в окошко постучит.
9: Климат-контроль
10: на 96,2 FM.
11: Сегодня во вторник, 1 сентября, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 12, плюс 14 градусов.
12: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен. Оценочный.

0: 6 часов и... Почему я говорю на час меньше? Мне побольше здесь как будто бы хочется остаться. 7 часов и 3 минуты. Антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
1: Антрия Губа.
2: Ром Бутанай.
3: Юля Майнгард.
0: Добрый вечер.
3: Прекрати чавкать вот этим вкуснейшим мороженым.
0: Это ASMR.
2: Напоминаем, что мы все прямо сейчас находимся на Пенсона 4 во вкусной точке. Мы сегодня не в своей студии, мы вот на выезде, но это очень вкусный выезд.
0: Нам нравится такое вообще.
2: Да, я, ну честно, правда, я еле держусь, чтобы не уснуть, потому что, во-первых, очень вкусно влетел бургер, сырные палочки. Сейчас еще и было мороженка, которое вот ребята тут долизывают. Ну, как-то вот так.
1: Вот же мороженое.
0: Ну да.
2: Вот. Все по фактам.
0: И вы тоже можете вкусно поесть для этого. Заходите в мессенджер Макс. Нам в Красноярск FM пишите сообщение с промокодом «двойной чизбургер».
2: Да, ну просто вот словосочетание «двойной чизбургер» отправляйте нам по номеру телефона 8-933-333-2-962. Напоминаю, в мессенджере Макс написали «двойной чизбургер», получили промокод на, собственно, «двойной чизбургер» за 1 рубль.
0: Да, это приятно. Так что давайте, промокоды еще есть. Итак, тут, знаете, что выяснилось? Бразильские ученые провели масштабное исследование и выяснили, что маленькая грудь все-таки...

0: побеждает.
1: Да ты че?
0: Да.
2: По каким параметрам?
0: Больше половины опрошенных выбрали небольшие размеры, но с хорошей симметрией. При этом и мужчины, и женщины практически солидарны во мнениях. Малый или средний размер, симметрия и, собственно, вот тут все в серединке.
3: Вот мы тут с Аней вдвоем сидим.
1: Ты сейчас на кого-то конкретного показал?
0: Нет.
1: Я просто видел в конце этот жест рукой. Я смотрю так, на кого?
3: Нет.
1: Кто напротив?
3: Нет, мы сидим, здесь вот два представителя, собственно, ну...
1: И что у вас по симметрии?
3: Разных лагерей. Другая. Да, да.
1: А что по симметрии?
2: Ну, все у людей несимметрично.
1: А, что? Уже отмазки пошли.
2: Я тоже не... Я тоже одно поменьше, другое побольше.
0: Вот, причем, по словам...
1: С чего ты взяла?
0: По словам экспертов, данные помогут пластическим хирургам лучше следовать желаниям пациента. Вот так вот.
3: А вы что скажете?
0: Ну, главное, чтобы рука хорошо лежала.
1: Да нет,
2: главное правило.
1: Я вообще скажу, главное, чтобы, ну, они были.
0: Да.
1: Все.
0: А, подожди, я вот так скажу. Главное, чтобы жены. Все.
1: Это тоже верно.
3: Быстренько ты оправдался.
0: Если не перебываешься, ноги пахнут, помним, да?
3: Хорошо, тоже запишем эту мудрость, зафиксируем.
0: Конечно.
3: Значит, к чеченцам обратимся, да?
2: Вот это переход!
1: Подожди, с этим вопросом.
3: Не за помощью, я не про это. Ну, все почему? Потому что это те самые ребята, которые спят лучше всех.
1: Да ты че?
0: Опа.
3: Да, я чисто вот про это.
2: Новости связаны, нет?
3: Абсолютно никак. Чеченцы спят больше всех в России. Порядка 10 часов и 14 минут в сутки. Росстат, между прочим, посчитал, что так на меня смотрите.
0: И с кайфом еще, наверное.
3: Ну.
2: Они ведь деньги за это получают еще. Mm.
3: В среднем мы по России спим 8,5 часов, а чеченцы 10 и 14 минут. Вот так.
1: Я часов 6 сплю.
0: Нет, ну 5-6. Отрадно знать, что хоть кто-то высыпается.
3: Да, особенно за мне, нас. Которая в 5 утра встает.
0: Не,
3: ну,
0: с другой стороны, у них классная природа, чистый воздух. Поэтому, ну, а как там не высыпаться?
3: Так ты... чеченцы живут и здесь у нас, допустим.
0: Ну, они уже вот взращенные вот этим воздухом и всем, ну, поэтому...
3: Эко.
0: Да,
1: нашинские.
0: Нашинские, да, как говорится. Поэтому, нет, ну, классно, что кто-то спит хорошо. И немного полезной информации на правах рекламы. Как раз-таки, если кто-то встает рано, и на завтрак вам нужен не просто кофе, а что-то вот, ну, прям такое мощное, сытное... Во вкусной точке есть из чего выбрать. Например, берите биг чикен бургер кунжутный, хрустящая куриная котлета, сыр, свежие овощи, жареный бекон и нежный кунжутный соус. Или, собственно, можно приехать, взять, либо заказать. Да, вот, да. Пожалуйста, утро с прекрасным настроением обеспечено. И неважно, выспались вы или не выспались, хорошо поели и все, прекрасно. Что еще я могу добавить? Что можно заехать куда, спросите вы, я вам посоветую. Заезжайте на Красраб 195, Молокова 43 или Перенсона 4, где мы, кстати, сегодня и находимся. Если где-то рядом приезжайте, заезжайте в гости, поболтаем.
1: Да.
0: Вот. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные.точка». 6 плюс ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Маршрут построен.
4: Навигата.

0: Реклама.
1: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Маршрут построен.
1: Навигатор.
2: 7 часов и 15 минут в Красноярске. Это антипробочное шоу «Навигатор». По-прежнему в выездной студии Ром Бутанаев.
3: Ань Трегубова.
4: Юля Майнгард.
5: Никита Неделин. А
2: почему выездной? На всякий случай напомним, вдруг кто-то только-только включился. Мы находимся на Пегинсона 4 во вкусной точке. Вокруг по-настоящему, знаете, бурлит жизнь. Очень вкусно пахнет едой. Буквально вот от нас за стеклом детишки балуются. Тут некий паркур устраивают.
5: Валяются.
4: Кстати, кто не был на Пегинсона 4 во вкусной точке, точка здесь огромная детская игровая на втором этаже. Mm-hmm. И полностью стеклянная, то есть вы сидите, едите, смотрите, чем занимаются ваши дети.
2: Да, вот как раз родители кушают, дети там.
4: Да. Все
3: здорово.
4: Да.
3: Каждому свое.
5: Кстати, про поесть. Я напоминаю, что можно зайти в мессенджер Макс, написать нам сообщение с текстом «двойной чизбургер» и забрать промокод на двойной чизбургер за 1 рубль.
2: Да, номер напомни, пожалуйста.
5: 8-933-333-2-962.
2: Вот, поэтому, если хотите покушать за 1 рубль, то, пожалуйста, вот этой возможностью пользуйтесь. А еще, знаете, чем можно воспользоваться? Вот если вы немножечко стрессуете, ну, мало ли вдруг. Знаете, что говорят ученые? Как всегда,
5: что ученые?
2: Самые, да. Если быть точнее, то даже психотерапевты. Они вообще советуют мяукать иногда.
5: Да ты че?
2: Нам, людям, да.
3: А не будет такого, что потом, куда вы меня увозите?
2: Не-не-не-не-не.
5: Какая дурка вы.
2: Вот, реально говорят, что когда нервы зашкаливают, и, собственно, вот все эти эмоции на пределе находятся, то вот этот метод мяуканья помогает пережить стресс без ругани. Причем это в парах говорят. Вот прям можете вот друг на друга смотреть и так мяу.
5: Не, я бы, если бы...
2: Хотя у меня сразу мем перед глазами, где вот этот кот.
4: Нет, а у меня, ну, может быть, только я эти рилсики смотрю, ну, там, когда муж попросил включить кошечку, нет? Да, только я.
2: Нет.
4: Поняла.
5: А если не мяукать, а вот так вот по ковру тереться, вот так вот, ну, так работает, да. Ну, чисто интересно.
2: Это когда просто бумаги нету.
3: Да. Мне вообще из кошачьего нравится только спать. Вот когда они 24/7 это делают, вот это прям, это то, что надо.
2: Меня больше позабавил из последнего вот с котами мем это новый, где это кот, а как?
3: Да.
2: Это очень смешно.
5: Почему коты всегда смешные? Собаки такие, вы чё?
3: Что нам делать?
2: Потому что они собаки сутулые.
5: Любая вообще собака, как будто бы,
2: не,
5: да.
2: Не, не любая, мой корги не сутулый.
3: А у меня реально сутулый, я смотрю, когда он сидит, он реально вот так сидит. Я такая, ну ты чё?
5: И где-то русские борзые такие, подержите наш корм вообще, идите сюда, зато мы грациозно бегаем. Вот. Ну и немного полезной информации на правах рекламы. Вот смотрите, допустим, ситуация. Ночная встреча с друзьями, заработались, не знаю, играете там в игры, что-то еще, поздно приехали после работы, и ведь это не повод отказываться от того, чтобы вкусно поесть.
2: Ни в коем случае.
5: В Красноярске вкусная точка заработала ночная доставка.
2: Вау.
5: Вы можете заказать новиночки или уже что-то проверенное к себе спокойненько домой и этим наслаждаться. Так что доставка уже в Красноярске, а вкусный повод всегда найдется. Подробности, условия оформления заказа, стоимость, зона и время доставки в приложении «Вкусная точка» и на сайте вкусная.ру. 6+, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.

0: реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Все автошколы одинаковые.
10: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
11: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
12: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
13: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Навигатор.
1: Это там минут, где часы? Где часы?
2: Вот 7 часов и 27 минут.
1: Я хочу остаться в этом времени. Я хочу задержаться.
3: Любимый
1: здесь,
3: час.
1: Здесь на подольше, здесь во вкусной точке.
2: Есть ощущение, что, короче, еда, которая попала в организм, она не только меня тормозит, но и тебя тоже.
3: Она начинает действовать.
1: Она затуманивает мне разум.
2: Да, а почему еда попадает в наш организм? Ну, во-первых, потому что в целом человеку для того, чтобы жить, нужно есть.
1: Потому что мы ее ели.
2: Да, а во-вторых, напоминаю, что мы находимся на Перенсона 4 во вкусной точке. У нас сегодня выездной эфир. И сразу давай еще раз приятность запоминать, что для наших слушателей, вот особенно сейчас, вы едете с работы, хотите перекусить, для вас есть потрясающий уникальный повод, чтобы заехать во вкусную точку и отведать двойной чизбургер за 1 рубль. Как это сделать,
1: Никита? А вы спросите, а что это такое? А мы скажем, берете, заходите в мессенджер Макс, пишите нам по номеру 8-933-333-2962, кодовое слово, двойной чизбургер, все получаете в ответ промокод.
2: Да, я напомню, что первые 25 человек, которые вот это сделают, собственно, тем этот промокод и достанется.
1: За 1 рубль. Вы что, надо пользоваться.
3: Супер.
1: Вот, да.
3: Кто вы по знаку зодиака?
2: Опа.
3: Издалека она начала.
2: Она так долго выжидала, чтобы этот вопрос задать. Смотри, я тебе прям покажу. Вот козерожка.
3: О, так.
2: Вот близнец, ага. Вот близнец.
3: Я овен. Смотрите, вот козероги и раки самые опасные, жесткие водители на дорогах.
2: Они ездят на BMW и на Subaru.
3: Возможно, вот слушай, такой статистики у меня нет. Но страховщики рассказали, что вот вы, козерожки, вам вообще еще те.
1: Я поэтому за рулем не езжу. Зачем я буду подвергать людей опасности?
3: На всякий случай, да. В общем, кроме того, следом по аварийности идут львы, тельцы и овны. А вот самыми безопасными водителями как раз оказались стрельцы и скорпионы. Они самые аккуратные водители.
2: Но не знаю, насколько все это зависит, конечно, от знака зодиака. Мне кажется, в первую очередь зависит все-таки от внимательности водителя.
1: От человека, конечно.
3: Да. Нет, ну я же просто сам по себе, вот человек там по характеру, да, он более такой резкий. Вот я, допустим.
2: Ага.
3: Вот. Поэтому я во втором месте.
2: То есть сколько раз ты попадала?
3: Слушайте, за 10 лет всего лишь 2.
2: А, я не раз. За 20. А вот мой козерожка, моя половиночка, дважды была в этих ситуациях.
1: Ну, вот как будто бы есть некое зерно правдивое.
2: Ну, может быть.
1: Но, опять же, будьте внимательны за рулем, прежде всего, неважно, какой вы знак зодиака. Вот. Тут что выяснилось? На Ютубе обнаружили видео, которое называется «Каркарыч-эксгибиционист». В котором герой, собственно, предстает в новом свете для нас. И есть же вот эти интернет-детективы, которые для всего пытаются докопаться.
2: Какие ваши доказательства?
1: Да. Выяснили, что это дополненная сцена из серии «Парное макраме» 2010 года.
3: Пока вот. Все подходит.
1: Вот. Главная деталь. Ролик выложили на пустой аккаунт за 3 месяца до выхода самой серии.
2: Да,
1: и
2: до
1: вот сегодняшнего дня, или там, ну, до ближайших дней, у него было всего 20 просмотров.
2: Так.
1: Вот. И вывод какой напросился у этих интернет-исследователей? Собственно, Каркарычу пририсовали, значит, собственно, причиндал.
3: То самое?
1: Да. Угу. И выложил это все в сеть один из авторов серии.
2: О-о-о.
1: Он такой, ну чего-то не хватает, ну какой-то вот изюминку надо.
3: Да,
1: и такой, ну как
3: детишкам понравится.
4: Параллельная вселенная.
1: Сомнительно, конечно, он такой, ну, в работу я отдать такое не могу, а вот, ну, дополнительные материалы, пожалуйста.
3: А я вообще не понимаю.
2: Сцена после титров.
3: Я не понимаю, почему так взялись за смешариков в последнее время?
1: Они прям вообще везде.
2: Да не, ну хороший.
4: Ну, у них фильм выходит.
1: Вышел
4: уже.
1: Просто
4: промо-материал.
1: Даже и во вкусной точке есть вкуснятина со смешариками.
2: Да, я просто не знаю, Юля, смотрел ты или нет, но мы тут не так давно рассказывали, кто ты по знаку зодиака из смешариков.
3: Ну нет, конечно же.
1: Черный ловелас. Здравствуйте.
4: Сидит перед тобой, между прочим.
1: Извинитесь.
2: Ты знал, что в смешариках есть черный ловелас?
4: Нет. Теперь знай.
1: И черный ловелас вот так плащ распахивает. Судя по всему, это 100% он.
2: Альтер-эго Каркарыча.
0: Boom!

0: И пусть этот день, несмотря на то, что на календаре 31 августа, приносит вам исключительно положительные эмоции. Вы слушаете Красноярск ФМ, спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Жилинвест» – жилой комплекс «Биография». Дома с французскими окнами на правом берегу.
1: Информация на правах рекламы.
2: Нас заставили думать, что счастье в успешном успехе. Но мы-то знаем. У каждого в биографии свое счастье. ЖК «Биография» – это новые дома на правом берегу. Чистый кирпич, дизайнерский холл и цены из нормальной жизни. Однокомнатные – от 5 миллионов рублей. И трехкомнатные – с выгодой до 500 тысяч. Сдача уже в этом году. Звоните 219-17-12. mentalplus.ru. ОСЗ «Жилинвест». Проектная декларация на сайте nas.dom.ru.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем.
2: Защиту, вместительный рюкзак.
3: Сеть магазинов «Форвард» и «Будаспорт».
4: Кару. Экипировочный центр «Будаспорт». Тет 12.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Губернские аптеки на страже вашего здоровья этой осенью. Соберите аптечку выгодно. Кагацел 20 таблеток 490 рублей. Новопассит 30 таблеток 690 рублей. Анвимакс 12 пакетиков 549 рублей. Долгитблок большая упаковка 490 рублей. Ждем вас в сети Губернские аптеки. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АУ Губернские аптеки 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Во-первых, включать микрофоны надо, а во-вторых, сейчас должна была быть фирменная Никитина фраза 7.45, которая у нас звучит всегда, как 7 соловьим.
4: Да-да-да, 7.45 Красноярск.
3: Да. Так, на всякий случай напомним, что вот мы 3 часа уже на данный момент находимся на Перенцона 4 во вкусной точке. У нас сегодня выездной эфир, действительно, который прошел по-настоящему вкусно, потому что, во-первых, мы смогли насладиться потрясающей вкуснятиной. Во-вторых, мы наблюдаем за прикольной людьми, которые бегают тут вокруг, мельтешат. И каждый раз реально ощущение, что знаешь, вот электричка подъехала, люди такие забежали, поели, ушли. Следующая раз такая партия приехала, реально какими-то наплывами, да, заметили?
1: Да, но всегда народу много. Много школьников сегодня, кстати.
3: Да, ну это все понятно. Да,
4: тут всегда много молодежи.
3: День знания о том, что во вкусная точка всегда вкусная точка. А, во-вторых, мы напоминаем, что у нас еще, по-моему, осталось буквально там несколько промокодиков на двойной чизбургер. Поэтому к нам в мессенджер Макс по номеру 8-9... Ну, стучаться не надо, лучше написать.
4: Ну, тоже верно.
3: 8-933-333-2-962. Вы пишете словосочетание «двойной чизбургер», и вам прилетает промокод на двойной чизбургер за 1 рубль.
4: О, это приятно.
3: Очень даже приятно. В-третьих, что стоит сказать? Сказать стоит о том, что мы сегодня пообщались с двумя прекрасными людьми, собственно, которые представляют сеть «Вкусная точка».
4: Именно на Перенцона 4 и не только.
3: Да, и действительно есть информация о том, что в целом сюда можно приходить не только вкусно покушать, но и в целом кому-то можно даже устроиться на работу и потом еще получить карьерный рост.
4: Да, да. Как говорится, мы находимся на борту ресторана «Вкусная точка». Вот, поэтому есть нам что еще вам рассказать.
1: Да, значит, история, правда, не очень такая приятная, но...
3: Естественно, это же мы.
1: Но поучительная, мне кажется.
3: Из нашего рота, что приятное-то.
1: Короче, значит, девушка встречалась с молодым человеком, но так произошло, что отношения закончились, он уехал в Москву, там разошлись они, и она ему говорит, что я беременна. Он такой, я принимаю эту ответственность, все нормально, он начинает отправлять ей деньги, долго достаточно отправляет.
4: Она беременна в Симсе.
1: Нет. Значит, короче, отправляет и очень долго. А потом она такая говорит, значит, у меня тут скончался родственник, отправь мне, значит, еще деньги на похороны. Он такой, хорошо, ладно. А потом он приезжает в этот город и видит этого родственника живым. И такой, что-то, по-моему, она мне привирает немного. Короче, все это время она с помощью искусственного интеллекта, она ему фотки отправляет, типа, вот дети твои, посмотри, там все нормально. Она с помощью искусственного интеллекта создавала этих детей, отправляла ему фотографии.
3: Ужас.
1: Просто так генерила, короче.
3: Кругом
1: и она там
3: обман.
1: Под миллион, по-моему, с него за год, там, по-моему, с лишним собрала в итоге.
3: Ну, ничего.
4: Он обратился в суд или такой, как джентльмен такой?
3: Я тебе скажу, я читал развитие ситуации, он обратился в суд, и теперь она может изучать искусственный интеллект там, где его нет.
1: Представляете, ну,
4: она будет звонить другим людям.
1: Задалась вопросом, сделай мне 2 детей.
4: Это подло.
1: Очень сильно. Я видела фоточки вот этой истории, и на самом деле там все настолько правдоподобно, то есть ты даже если будешь спецом, то не отличишь.
3: Все видели, чьи кроме
1: это
3: Никиты.
1: Дети? Искусственный интеллект такой.
4: Ужас какой. Тут, смотрите, выяснилось, оказывается, что «Шрек» и «Афоня» — это один и тот же фильм.
3: Да ты че?
1: Ой.
4: Значит, любители кинематографа заметили, что американский мультфильм очень напоминает вот советскую классику с Куравлевым. Так вот, совпадает, как они говорят, ну, очень много. Оба героя чувствуют себя чужими в системе. У обоих есть свой осел, своя Фиона, и самое главное, в начале своих историй оба персонажа появляются, ну, в туалете. Вот как можно было провести параллели Афоня и Шрек?
3: Не знаю.
1: Нет, а почему автор «Шрека» не мог вдохновиться? Ну, вдруг он любит советский кинематограф, такой, интересная
4: и
1: история.
4: И просто Афоня начинается с «Somebody».
3: А потом, понимаешь, будет коллаба «Шрифоня».
4: Афрек.
3: Бен Афрек.
4: Бен Афрек.
3: Какой ужас.
4: Афрек. Вот. Нет, все-таки...
3: За вами приехал. Афрек.
4: На Дэлнексе.
3: На осле.
4: Ну, номер-то все равно есть.
3: Да.
4: Осел Нексе. Так, завершая, немного полезной информации, естественно, на правах рекламы. Допустим, так бывает, что ночь, да, а поесть хочется, причем поесть еще и вкусно, поэтому помним, что у «Вкусная точка» заработала ночная доставка.
3: Кайф.
4: Выбирайте горячий, сытный «Гранд» с томатным релишем, «Биг Чикен» бургер кунжутный с крутящей курицей и да, все, что было, короче, не захотели.
3: Выбирайте все.
4: Да, берите все, что и хочется, что да, нравится.
1: Подробности, условия оформления заказа, стоимость, зону и время доставки можете получить в приложении «Вкусная точка» и на сайте «вкусная.ру». 6+, возрастное ограничение. ООО «Системы ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-17-54. Пришло время прощаться.
4: Пока.
1: Пока. Пока. Сейчас.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Здравствуйте. Казахстан начнет брать плату с иностранцев за въезд, пишет «Лента дня». Уже с 25 августа страна начала тестировать электронные разрешения ЕТА. До 1 ноября туриста могут впускать в Казахстан без документа, но пограничники должны сообщить ему, что для посещения государства в будущем надо оформить разрешение. С 1 ноября авиакомпании не будут брать на борт пассажиров без ЕТА. С 30 ноября новые правила распространятся и на автомобильные переходы на границе с Россией, Белоруссией, Арменией и Киргизией. Затем с 15 декабря требования затронут железнодорожные переезды. Разрешение надо оформлять на специальной платформе. Оно будет стоить примерно 730 рублей, если его сделать не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. А при более поздней подаче документов стоимость увеличится примерно в два раза. В России запретили продажу сигарет на остановках, пишет «Комсомольская правда». С сегодняшнего дня россияне не смогут купить сигареты, вейпы и кальяны на остановках всех видов общественного транспорта. Их продажа разрешена только в одном случае, если торговый объект является единственным местом продажи таких товаров в населенном пункте. Россияне стали экономить на одежде, обуви и такси, пишет «Комсомольская правда». В августе треть жителей страны сократили те расходы, что они не считают необходимыми, следует из опроса. Такими оказались затраты на развлечения, походы в кафе и рестораны, а также одежда, обувь и поездки на такси. Средняя сумма, которую опрошенные россияне собираются сэкономить, составила примерно 17 800 рублей. Леса Красноярского края охватили 144 пожара на площади 600 тысяч гектаров из-за сухих гроз. Угрозы населенным пунктам нет, новые очаги не фиксируются уже третьи сутки. В тайге продолжает действовать режим ЧС, пишут новости Красноярска. Сотрудники родильного дома номер 6 в Ленинском районе запустили петицию в поддержку учреждения. Медики призывают горожан подписать обращение и помочь распространить его, поскольку опасаются, что после сентябрьской санобработки роддом могут не открыть, сообщает ТВК. Мяуканье оказалось полезно для психики, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». Психотерапевты советуют парам мяукать, когда нервы на пределе, а эмоции зашкаливают. Метод помогает пережить стресс без ругани. Тревожное мяу показывает, что вам плохо. Агрессивное мяу, что вы злитесь. Партнер отвечает в той же манере, и через несколько минут странный диалог сам превращается в обычный разговор, а эмоции находят выход. И о валюте. Доллар 86.38, евро 157. Алина Старцева, служба информации.
8: Климат-контроль
9: на 96,2 FM.
10: Сегодня во вторник, 1 сентября, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 12, плюс 14 градусов.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
12: Красноярск.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой. Горел Ти.
1: Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодный бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6 плюс ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».
3: I can pay for everything that's on you. So everything is on me.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6 плюс ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6 плюс ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск FM. Just when you think you finally

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Красноярск.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Минус 2 рубля с литра с 23 до 5 каждую ночь. КНП. Ночной тариф. Включен.
3: Акция «Ночной тариф» действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года в период с 23.00 до 5.00 ежедневно. Акция действует не во всей сети АЗС АО «КНП». Информация о правилах проведения акции на сайте knp24.ru и в мобильном приложении АЗС «КНП». 6+.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжор.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.